Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержим в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 13 октября, и тема сегодня «Чей закон соблюдаете вы?» И место Писания, послание к Евреям, 10 глава, 25 стих, где сказано «Не будем оставлять собрание своего». Звучит довольно просто, но в первом столетии это было очень нелегко исполнить, потому что верующие не имели права встречаться. Никакая группа не могла организовать собрание без согласия властей. И если христиане собирались без разрешения, то становились нарушителями закона. Власти же, в свою очередь, не желали давать им такого разрешения, поэтому каждый раз, когда верующие сходились для изучения Библии, чтобы помолиться, пообщаться, они этим нарушали закон. И власти постановили, вы не можете встречаться, но в послании Евреям 10:25 сказано, не оставляйте собрания своего. И что же делать верующим? Вот ответ. Мы должны всегда исполнять людские законы до тех пор, пока они не расходятся с Божьими. Если человеческие законы вступают в противоречие с Божьими, то нам придется решать, чей закон соблюдать. Ранние верующие избрали соблюдать Божьи повеления. И, возможно, вы сегодня в той ситуации, когда вынуждены решать, какому закону подчиниться, вам придется принять решение. Вы будете подчиняться человеческому слову или Божьим заповедям? Чей закон вы будете соблюдать? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня хотелось бы поговорить о том, что истинно духовные ценности выходят за рамки времени. Они вечны. Апостол Павел писал так: «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенные значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Получается, что идолом становится любой предмет, любой стиль, любое увлечение, к которому человек начинает питать пристрастие. Сам по себе предмет ровным счетом ничего не значит. Вся проблема в отношении к нему. Вот почему одним людям дозволяется то, что другим запрещается. Павел пишет об общении с бесами. Вообще общение – это какая-то душевная предрасположенность, именно душевная, заметьте, эмоциональный контакт, какое-то отождествление себя не с предметом, не со стилем, но с духовным образом, стоящим за ними. Дух времени противится Духу Божьему, который проявляет себя в измерениях вечности. Дух времени уловляет неутвержденные умы и привязывает их к земному, временному, приходящему. Так было всегда, так было со всеми, так будет, наверное, всегда. Это люди, которые водимы различными похотями, в том числе и в служении Богу. Каждый, кто привязан ко времени, не может быть привязан к Духу Святому. Это два разных источника, два разных духа. Вопрос в том, должна ли церковь непрестанно жить во времени, то есть эволюционировать, развиваться, или оставаться неизменной. Если под эволюцией, развитием понимать адаптацию, или такое слово интеграцию церкви, относительно среды и времени, где мы живем, то я утверждаю, что ориентиром для развития духовной церкви или духовной личности должно быть не время или место проживания людей, но духовные качества, насаждаемые Духом Святым, которые как раз выходят за рамки времени, за рамки культурных или там этнических особенностей. Потому настоящее, чистое, подлинное христианство, оно самобытно. Оно внеконфессионально, оно универсально, и общим знаменателем, объединяющим людей веры, должен быть сам Христос. Не дух времени, а дух святой. Сегодня люди долго, упорно спорят, какие им петь песни, новые или старые. Каждый пытается доказать, что Бог живет только в его поколении. Однако Бога нельзя монополизировать. Это неразумно, это смешно, это даже невежественно по отношению к Его величию, к Его вездесущности. Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Деяния апостолов, 10 глава, 34-35 стихи. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет»

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца во чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни, написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Суки-Лайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Суки-Лайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований 36%, а еще треть для генерации идей для небольших групп и решения административных задач 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» (The Chosen) о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs Inspirited».
2: Радио «Пилигрим». Вы слушаете «Радио «Пилигрим».

Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 октября. Вера и благосклонность. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Притчи 20:24. Когда мы с Дэйвом почувствовали, что Бог призывает нас начать телевизионное служение, мы начали делать определенные шаги в этом направлении. Мы не могли обойтись без денег, поэтому написали всем друзьям и партнерам служения оказать нам финансовую помощь. Бог показал нам, какая сумма потребуется для начала, и мы получили именно столько, сколько планировали. Затем мы сделали следующий шаг. Нам нужен был продюсер, и Бог дал нам его. За 3 месяца до того, как Бог начал побуждать нас идти на телевидение, к нам в служение обратился человек, который хотел работать у нас в качестве телепродюсера. В то время мы еще не думали о телепередаче, поэтому сказали ему, что не нуждаемся в его услугах. Когда пришел нужный момент, мы вспомнили о нем и поняли, что Бог ответил на нашу нужду еще до того, как мы осознали ее. Следующим шагом была покупка эфирного времени на нескольких станциях для передачи, выходящей раз в неделю. Поскольку передачи окупались, и мы видели пользу, которую они приносят, мы купили больше эфирного времени. В конечном счете, мы сделали ежедневно

0: Божье слово на сегодня. Будьте уверены в том, что Бог ведет вас и благоволит вам. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами снова Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, если я не вижу никакой духовной пользы от болезни, которую имею, или чтобы каким-то образом она была связана со грехом, как мне к ней относиться?
1: Болезнь, прежде всего, возможность приближаться к Богу. Пожалуй, это самая первая и самая главная реакция любого человека, которого постигла любая болезнь. Мы знаем, что есть разные причины, по которым люди переживают те или иные сложности, в том числе и физические недомогания, болезни. Иногда эти болезни длительные, они тянутся долгое время. Мы не всегда можем знать причину этой болезни. Мы не всегда можем видеть даже смысл, к чему же эта болезнь ведет. Священное Писание приводит много историй, связанных с подобными ситуациями. Более того, наверное, каждому из нас в жизни приходится встречаться и со своими собственными болезнями, недомоганиями, также с болезнями многих других людей, когда люди переживают большие сложности в жизни. И когда мы не можем объяснить смысл происходящего. Но мы точно знаем, что Бог всегда имеет какой-то смысл в любом явлении, которое Он планирует или допускает по той или иной причине. Очень часто, так же, как и в ситуации с Иовом, мы не имеем объяснений. Когда мы читаем книгу Иова, то мы видим, что там происходила на небе определенная борьба, определенные взаимоотношения между дьяволом, между Богом. И мы видим, что эти взаимоотношения как-то вылились на то, что происходит или происходило на земле. Это было связано с огромными трудностями, трагедиями, в том числе с серьезнейшей болезнью, которой болел этот человек. И вот на протяжении долгого времени, когда к нему приходят друзья, и каждый из них пытается найти причину или объяснение, почему он болен, к великому сожалению, все они были неправы. И вот в конце этой книги появляется Бог. И Бог обращается к Иову, и он говорит ему. Удивительно, что на протяжении всего большого монолога, когда Бог обращается или разговаривает с Иовом, на протяжении всего этого времени Бог не объясняет ему причины. Единственное, что Бог говорит о необходимости правильного отношения к нему. Поэтому самое правильное отношение к болезни будет отношением смирения, отношением принятия, отношением того, что мы предстаем перед Богом, и мы видим Его как единственного, которому можно доверять. Видим Его как того, у которого есть начало и есть конец всего, у которого есть объяснение для всего. Видим Его как ту точку опоры, которая необходима нам для нашей жизни, для того, чтобы мы могли видеть свое будущее в Его руках. Чтобы мы могли даже тогда, когда нам непонятны причины нашей болезни, чтобы мы могли иметь в сердце мир. Потому что есть тот, кто знает причины. Есть тот, кто контролирует процесс. Есть тот, кто обязательно приведет к самому лучшему результату. Написано, ибо любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И следующий стих объясняет, в чем же заключается это благо. Чтобы мы были подобны образу Сына Его. Чтобы мы могли в своей жизни уподобляться Христу. Поэтому, если вы болеете, если вы переживаете трудности, уподобляйтесь Христу в них. Господь поможет вам, обязательно поможет вам в этом. Помоги вам, Господь.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

Христианские притчи. Переход через Красное море. Сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон народу своему о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают все египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собой. И взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и рабов его, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою, и погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря при Пи-Гахирофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилева к Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце фараона и всех египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают все египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море,
и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась, и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и стеною по левую сторону, и избавил Господь в тот день израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Книга Исхода, глава 14, стихи с 1 по 31.

0: Ну все, пора заканчивать эту песню.
1: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Такому Богу я служу сегодня. Если ты служишь сегодня такому же Богу, воздай ему громкую славу и пой вместе с нами, потому что он все самое лучшее приготовил детям своим.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Знамение Ионы Пророка. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав. Он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Евангелие от Луки, 11 глава, 29-30 стих. Над Палестиной стояла полная луна. У израильских племен только закончилась поспешная жатва. Возле горного селения Офра, в ущелье между скал, Гедеон, сын Иасов, потомок великого Авиезера, выколачивал на гумнах пшеницу. А что было делать, когда в очередной год, трудно сказать уже какой, в Палестину пришли кочевники? Худших гостей, чем мадианитяне и амаликитяне, трудно было представить. Не ставя целью завоевать территорию евреев, они просто отбирали в урожайные месяцы все, что у тех было. Скот их пасся на пастбищах, кони носились по посевам. А когда земля опустошалась, все это общество уходило дальше, вместе с шатрами своими, скотом, детьми и награбленным добром. Такое наказание, как уже случалось, постигло евреев за отступление от Бога. Библия говорит, что снова возопили сыны Израилева к Богу, а за воплем пришло время избавления. Так однажды, под высоким дубом, который все родство Гедеонова чтило за божество, присел и стал наблюдать за сыном Иасовым ангел Господень. Посмотрев на испуганно суетные сборы будущего освободителя, ангел решился обратить на себя внимание. «Господь с тобою, муж сильный!» Опешив, слегка, пока еще не состоявшийся герой веры, сказал: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян?» Разговор продолжился далее, и я перескажу его. Бог ответил Гедеону: «Может, думаешь, что ты слаб, Гедеон? А еще, что я бросаю слабых? Ты ошибаешься. Ты освободишь народ мой, потому что я посылаю тебя». Пророческое слово звучало среди скал, пробирая до пят. Но паника уходила, оставляя место изумлению и небольшой надежде. За надеждой пришло желание сделать что-нибудь хорошее. Гедеон решил, что покормить гостя будет очень правильным, а заодно попросить знамения. Ведь знамение – это дар от Бога на долгие годы. Будет что оставить потомкам, чем похвалиться перед соседями. Поздний ужин состоялся очень быстро. Жезл посланника был направлен на пищу, разложенную на большом камне услужливой рукой. Вспыхнул огонь, пища исчезла, и ангел исчез. А через несколько мгновений уже невидимый слуга утешал испуганно распластавшегося на земле юношу: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Слова посланника Господня, внутренний призыв, а еще, конечно же, удивительное чудо, дали необыкновенную решительность Гедеону. И вот уже срублен священный дуб, а по всему Израилю побежали вестники собирать ополчение. Если уж Господь решил избавить свой народ, то на зов пусть и самого слабого человека соберутся десятки тысяч. Казалось бы, сомнений не осталось. Божья поддержка очевидна. Слово Его исполняется, и что Ему помешает? Но сердце человеческое лукаво. Это не обвинение, просто это так. Мы не всегда любим играть по чьим-то правилам. Мы хотим ставить свои условия. Это как будто придает уверенности. Вроде это не мы с Богом, а Бог с нами. В общем, нам нужно свое чудо, исполненное по нашему личному заказу. Мы хотим особое подтверждение ко всему, что можно или нельзя, или надо сделать. Часто просимые нами знамения бесполезны, вызывают улыбку. И порой Бог снисходит к нам. И вот ночью Гедеон расстилает шерсть на траве, рассказывая Всевышнему, что очень утвердится в Божьем участии, если Господь выполнит простые условия. А Бог принимает правила нехитрой игры. Но нужен ли был этот эксперимент по доверию?
И все же, к утру шерсть была мокрой, а в следующее утро сухой. Все, как заказывал сомневающийся. Третий раз испытывать Бога Гедеон не решился. История Гедеона была героической и закончилась полной победой и освобождением Израиля. Гедеон всю жизнь был почтенным судьей. Его вера стала примером, имя отмечено апостолами. Вот только однажды возгордился и сам решил сделаться еще и священником. А это было незаконно. Священниками могли стать только левиты. Так в целом положительный герой был обольщен. Заблуждался о себе. Частое требование знамений от Бога есть проявление лукавства или незрелости. Одним из самых популярных искушений Христа были просьбы сотворить удивительное чудо или знамение. Люди всегда готовы ходить за ними. Желающих испытать Христа было много, но Иисус отказал в знамениях большинству искренних и ложных последователей. «Не дастся вам другого знамения, кроме знамения Ионы Пророка», — говорил Он. Что имел в виду Спаситель? Божий пророк Иона не делал знамений жителям Ниневии. Он сам был знамением. Необычный посланник, из уст которого звучало слово правды. Речи его находили отклик в сердцах, потому что Бог посылает весть в первую очередь людям, способным ее принять. Поэтому ангел был знамением для Гедеона, Иосиф для фараона, Нафан для Давида, Иисус для грешного мира. Примеров великое множество. Чудеса должны быть чудесами веры, ответами на молитвы и ходатайства, но не фокусами. Знамения же должны служить росту нашей веры, а не безрассудству. Человек, посланный нам от Бога, знамение неизмеримо большее, чем удачная сделка, угаданный билет, вовремя подошедший трамвай. Хотя и это происходит. Нам стоит замечать и ценить Божьи знамения, ведь и мы сами, наша история, наша вера смогут стать знамениями для других, знамениями Ионы Пророка. Давайте размышлять об этом.

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца во чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни, написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила, и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Сукейлайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Сукейлайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований, 36%, а еще треть для генерации идей для небольших групп и решения административных задач, 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» (The Chosen) о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs Inspirited».
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

Слово на 13 октября от пастора Артура Симоняна. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Луки, 11 глава, 9-10 стихи. Божье Слово говорит нам: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Это означает, что мы должны иметь постоянство в молитве. Как вы думаете, если кому-то скажете, что в доме лежит золото, и дадите ключи, чтобы он вошел в дом и нашел это золото, будет ли тот человек медлить? Он сразу же, будь то день или ночь, отправится искать, перевернет весь дом, пока не найдет спрятанное золото. Так и в Царстве Небесном. Нам необходимо постоянно молиться, будучи уверенными, что просящему дается, ищущий найдет, а стучащему отворят. Начиная с 90-х годов, церковь считает своим девизом следующие слова: «Стучать, пока не отворят, искать, пока не найдет». Желательно, чтобы этот девиз на самом деле стал чертой нашего характера. Сегодня, читая эти адресованные вашему сердцу слова, вам на ум приходят многочисленные нужды. Но вопрос в том, насколько вы ищете удовлетворение этих нужд и решение проблем. Я уверен в том, что если человек лицом к лицу с Богом будет размышлять и искать решение, то обязательно

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

День за днем, утром наливаю кофе с молоком. Пробегает жизнь моя как марафон. Бух весенний замолкает телефон. Мир большой.

все успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 104. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму, и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон, и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову и весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его. Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его.

0: и пришла саранча и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их, и вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Обрадовался Египет и шествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим, ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя! Послание апостола Иакова. Глава 1. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться? С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый – унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 13. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца: слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые вводятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и пред...

вещают ложь, говоря: «Господь сказал», а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы? И не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: «Господь сказал», а я не говорил? Посему так говорит Господь Бог: так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог. И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут. И узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря: «Мир», тогда как нет мира. И когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорит ее. И вот падет стена, тогда не скажут ли вам: где та обмазка, которую вы обмазывали? Посему так говорит Господь Бог: я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления. И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене, и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам: нет стены, и нет обмазывающих ее пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог. Ты же, сын человеческий, обрати лицо твое к дочерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки, подмышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасаете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсть ячменя из-за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жить душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь Бог: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердца праведника, которые я не хотел опечаливать, и поддерживайте руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, за это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать. И я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь. Глава 14. И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамение и в притчу и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля. И понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка, чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог». И было ко мне слово Господне.
Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». Или если я бы послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустой и непроходимую, то сии три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы, земля же сделалась бы пустынею. Или если бы я навел на эту землю меч и сказал, меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души. Ибо так говорит Господь Бог, если и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву, пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда, вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него». Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь Бог.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

Так. А вот хороший вопрос. По-моему, нет, Николай Викторович, еще раз. Да, друзья, настраиваем звук. Вот необходимости в этом есть. Николай Викторович, так что... Ну, вот так у нас частенько бывает, друзья, к сожалению, со звуком последнее время как-то не очень ладится. А еще с... Но мы, да, мы во всяком случае на это надеемся.

0: Старинные времена, судя по всему, да, в наши времена как-то. А еще скажи что-нибудь, Николай Викторович.
1: А операторов в старинные времена называли сапожниками.
0: Ну, вот мы, судя по всему, какие-то из них. Хорошо, ну, кажется, звук есть, Николай Викторович.
1: Есть, пришел звук, да? Все, мы уже...
0: Да.
1: Слышимости.
0: Мы уже в слышимости, нас уже можно...
1: Ну, мы принимаем как должное вот этот же самый звук. А представь себе, какой сложный процесс преобразования, да? Механического движения там мембраны микрофона, потом он переходит в сигнал аналоговый, мы его преобразуем в цифровой сигнал, он движется куда-то в эфир, там снова преобразуется. Мы хотели, чтобы так все было просто.
0: А ну не так, да. Ну, бывает.
1: Да. Но тем не менее, вот смотрите, утро, и мы можем в это утро иметь такую взаимную связь онлайн, ну, практически по всей Земле, верно?
0: Да.
1: На всех часовых поясах сегодня доступно слушать радио «Пилигрим». У кого есть такая возможность, я думаю, желание-то оно у всех есть, но не всегда бывает возможно выйти на эту радиоволну или на телеонлайн-трансляцию. Тем не менее, мы в это утро уже слышим друг друга.
0: Когда-то я занимался радио, ну, таким спортивным радио, еще в советское время школьником. Ну, и это было удивительно, когда с другого континента ты слышишь человека сквозь пробивающиеся вот эти помехи, шума эфирного. И это казалось чудом. Сегодня наоборот. Чудо, если что-то не работает. Ты думаешь, как так? Что
1: ну,
0: случилось?
1: Да. Как оно может не работать, если оно... По определению, обречено на работоспособность. Ну, человек очень многое может в своих действиях. Удивительно, ну, не удивительно, оно так должно быть, что Господь, то, над чем очень трудимся долго, глубоко, для Него это все просто. Христос, по свидетельству Павла, явился одновременно 500 людям. Вот 500 человек одновременно имели встречу с Иисусом Христом. О чем Господь в свое время сказал: «Я вам говорю земное, вы не понимаете, как я буду вам разъяснять о небесных каких-то таинствах и все прочее». Поэтому мы разбираемся в земном и ну, в какой-то простоте такой. Открываем тексты Евангелия. Тема настоящая, она предложена, ну, например, в соборном послании Иакова. Иаков выставляет проблему. То есть любая тема – это ответ на наш запрос. Наш запрос, он возникает при ну, каких-то недостатках, недочетах. Вызовах и всем прочем. Он говорит так: ежели у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, который дает всем просто и без упреков. Как бы все понятно, верно?
0: Да.
1: И вот это слово или термин, понятие, явление, мудрость у нас на устах с самого рождения. Ну, раз различные есть синонимы этому слову, да, мудрость, там, познание, ум, еще нечто. Но оно связано, мы связываем, как правило, мудрость со способностями нашего интеллекта. Мы понимаем, есть врожденные способности, есть приобретенные способности, и, к сожалению, есть потерянные способности. Но Иаков не об этом говорит. В этом же послании, несколько ниже, есть такое сравнение мудрости. Есть мудрость душевная и есть мудрость, сходящая свыше, о чем мы сегодня и попробуем немножко поразмышлять. Как бы по умолчанию, понимая, что все слушающие уже готовы или настроены на то, чтобы приобретать эту самую мудрость. Хочу подчеркнуть, приобретать. И это приобретение дорого нам может стоить. Это даже при том, если я поставил перед собой подобную задачу. С одной стороны, дорого стоит. С другой стороны, не так быстро приходит мудрость.
0: Но в чем отличие мудрости от опыта? Вот говорят, опыт приходит с годами. Ну и человек с годами мудреет тоже.
1: Ну, я думаю, это взаимосвязанное понятие жизни нашей, составляющие нашей жизни. Мудрость и опыт, которые друг друга как бы дополняют. Дополняют. Мудрость без опыта, ну, недейственна. Она остается только на уровне наших разговоров и наших мечтаний. Ну, например, я приведу пример из жизни нашей человеческой. Если кто-то помнит, что в медицине первый антибиотик, а значение антибиотика, я думаю, ну, не надо даже разъяснять в здоровье человека, он появляется во второй половине 20 века.
0: Во второй половине 20-го?
1: 20 века. Пенициллин. Первый антибиотик – это был пенициллин. Предварительно таких действенных средств, которые могли бы остановить развитие воспалительного процесса, их как таковых не было. Очень многие люди, великие в том числе, включая, например, Петра Великого, Петра Первого, они умирали от горячки, как это называлось, то есть от высокой температуры. 39 градусов, определенное количество времени, кровь сгущается, человек погибает. И люди, ну вот, имея мудрость, ученые, физиологи, в чем выражалась мудрость? Как бы теоретически они понимали, что процесс этот можно остановить, воспалительный. Но когда они пытались это сделать, у них не получалось. Десятки тысяч опытов. Угу. Годами. Годами и десятилетиями. Они позволили ученым уже практически получить конкретный результат. Это была первая плесень, ее назвали пенициллин. Вот что значит сообразование мудрости и опыта. Человек ищет мудрости и утверждает полученное познание через опыт и движется дальше. По спирали действию.
0: То есть мудрость – это опыт, который становится для тебя ступенькой двигаться дальше. Не просто как бы выученное повторение. Вот, ну, получил удар током, да, набрался опыта, что не стоит хвататься за оголенный провод.
1: Но и не стал больше хвататься.
0: И не стал больше хвататься. Это не значит стал мудрее. Стал мудрее – это значит все провода в доме заизолировал.
1: Да, и приобрел диэлектрические перчатки для того, чтобы работать с оголенными проводами. Если не работать с оголенными проводами, то ты далеко не уедешь по жизни своей.
0: Ну, в общем-то, да.
1: Ну, это здесь, опять же, философский закон. Всякому действию предстоит противодействие. И вот действие, противодействие и рождает в человеке необходимость познания. Возвращаясь к Иакову, он по какой-то причине делит мудрость выдвигает в две категории. Одна у него категория, это названа мудрость земная, душевная и даже бесовская. Только здесь не надо все связывать воедино. Иногда, опять же, не имея достаточно мудрости, некоторые люди заявляют, что все душевное, оно бесовское. Все душевное, оно человеческое. Там нет ничего бесовского совершенно. Но мудрость бесовская, например, проявляется. Мы читаем книги «Деяния». Это трагедия Анании и Сапфиры. когда они пообещали Господу Богу, то есть заклялись пред Ним, продать свое имение и полученное принести и положить у ног апостола. И там Петр задает вопрос или укоряет Ананию: для чего ты позволил сатане вложить в твое сердце такую мысль, солгать Духу Святого? Это мудрость бесовская. В чем ее было проявление? То есть посредством этой мудрости Анания получил предложение сохранить часть своих средств денежных. Это нормально. Но мудрость бесовская в данном случае, она преступна. Она может быть преступна перед людьми. И она может быть преступна пред Господом Богом. Очень много сделано потрясающих открытий, и в том числе в научном мире. Но во многих случаях эти потрясающие открытия, они вредят человеку. Вот и разберись, да, где здесь мудрость. Одни и те же явления не могут человеку приносить пользу, не могут разрушать и уничтожать самого человека. И не следует отрекаться душевной мудрости.
0: Как будто это последствия древа познания добра и зла. Что не придумает человек, оно служит ему во благо и во зло. Придумал, к примеру, палку, копалку, да? Но это ж не просто копалка, это ж еще и дубина хорошая, там, если что, кого-нибудь огреть. Придумал атомную энергию, но это ж еще и оружие.
1: Ну да, это Хиросима и Нагасаки в том числе.
0: В том числе.
1: Это не только атомная ГЭС, которая дает тепло людям. Ну, этот список можно продолжать.
0: Мне кажется, любое изобретение, оно используется и в одну, и в другую сторону. Вот вам, пожалуйста, пример древа познания добра и зла.
1: Конвейер, сконструированный конструкторами, учеными, он быстро выбрасывает молочные бутылки, да, на конвейере, и они тут же заполняются. Но тот же конвейер, но уже, например, в автомате Калашникова, да, он выбрасывает очень быстро патроны, эти патроны летят куда-то и лишают человека жизни. Там мудрость, и здесь мудрость.
0: Ходила история в советские времена, что сигареты имеют тот же диаметр, что и патроны. Ну, наверное, это байка, но она как раз говорит о том, что человеческая мудрость — это как бы использовать что-то и во благо, и во зло. А вот божественное нет.
1: Да, в этом трагедия вот этого плода, дерева познания добра и зла. Когда человек все оценивает самим собою. Он оценивает все то, что происходит вокруг него, в свою пользу или в свой вред. Поэтому Каин, имея палку-копалку, вместо того, чтобы копать этой палкой и корни доставать, ну, я так утрирую, обобщаю, у них никогда не было в истории человечества этой самой палки-копалки, которую выдумали просто люди, которым нужно было подтвердить версию эволюционного развития человеческого рода. Но он, вот этот предмет, предназначенный для блага, для добра, он им убивает своего брата. Ну, преисполняясь мудростью бесовской в данном случае. А начинается с душевного однозначно, душевное огорчение, душевное, человеческое. И мудрость душевная, она старается максимально оградить человек, сам себя оградить от всякого рода неприятностей. И здесь не скажешь никакого этому претензии, верно?
0: Ну и кроме того, причиной своих неприятностей он видит ближнего своего. А отсюда и конфликт.
1: Обстоятельства, но в некоторых случаях объективны требования мудрости душевной.
0: Ну, значит, вот вам, пожалуйста, фраза человеческой мудрости, звучащей. Это же наша русская «Кто виноват и что делать?»
1: Ну да, два запроса таких.
0: Два запроса, да.
1: Нормально, нормальные запросы, нормальные. Они нормальные по-человечески. И нужно следовать этим вопросам. Если ты попадаешь в какую-то неприятность, ты задаешь вопрос, кто виноват, отвечаешь на него, я виноват, ну, например, да? Ну, да? Это моя оплошность,
0: Но тут слишком много мудрости надо.
1: Ну, я не думаю, что много мудрости надо в хмурый день взять с собой там плащ или зонтик, верно? Но человек попадает под проливной дождь, промокает полностью, и он начинает обвинять дождь, что он холодный. Но в данном случае ты виноват в том, что не заранее...

0: когда, ну, в лучшем случае, человеческое тело пронизывается этой убийственной смертельной стрелой, он соглашается с предупреждением своих наставников, что этого делать не нужно. И в данном случае чужой опыт нам помогает не повторять чужих ошибок. И, ну, за лучшее слушаться своих наставников во всем. Они им обрели опыт определенный, и, ну, понятно, что не во всех сферах здесь. Не во всех сферах. То есть некоторые наставники могут сказать: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Он говорит: «Докажите мне, ну, существование Господа, Бога». И здесь мы его не слушаем. Хотя доказательств достаточно. Сама природа, опять же, через наш мудрый подход, даже душевный мудрый подход, когда мы рассматриваем творение, нам дарованное для жизни, мы понимаем, что это не может возникнуть само собой. Каким образом возможно было в свое время через какое-то поверхностное свидетельство естествоиспытателя Чарльза Дарвина принять такую ложную доктрину сотворения мира. Сам Дарвин, по свидетельству его биографов, после 4-летнего путешествия, а он был естествоиспытатель, на одном из островов он обнаружил, по-моему, 11 разновидностей зябликов. И у него возник такой вопрос:
1: А зачем
0: это что,
1: столько?
0: что Господь сотворил сразу 11 разновидностей зябликов, но только ли зяблики, а взять весь мир, ну, вся наша флора и фауна, настолько она разнообразна, там миллионы всевозможных разновидностей. Но человек зацепился за этот момент и предложил теорию эволюции видов. То есть есть какой-то один вид, и он начинает развиваться. Есть прецедент, есть возможность для проявления вот этой нездоровой человеческой душевной мудрости, да? Она математична, с одной стороны, прагматична, рациональна, и ей достаточно одного прецедента. И они пришли к тому, что весь мир был не сотворен, а сам собой создался из одной какой-то частицы, микрочастицы. Вопрос, опять же, откуда взялась эта микрочастица? Кто-то же ее также воспроизвел. Ну, это вопрос философских дискуссий, но наводит нас с вами на необходимость вычерпывания этих предложенных водоемов, которые, ну, иногда подают нам, ну, мудрость не просто земную, душевную, но и бесовскую в том числе. И тем не менее, в народе очень просто сказано: век живи, век учись.
1: Ну да.
0: И один, ну, мой друг, музыкант, регент, он говорит, к нему на занятие для обучения на шестиструнной гитаре пришла пожилая женщина, ей было 82 года. И она нисколько не смущалась, она стала, ну, сама для себя, для чего это и надо? Ну, какое нам дело, верно? Но человек имеет такое желание увеличивать спектр своих познаний. Это мудрость земная, человеческая, необходимая для нашей жизни. Опять же, как она развивалась в истории человечества, мы находим с вами в книге «Бытие». Вы помните, когда Каин был изгнан из родного дома, там представлено его родословие, и среди прочих, там некто, отец всех скотоводов, живущих в шатрах. Почему отец? Потому что он научился пасти скот. Там есть свои тонкости. И эти тонкости нужно познавать. Ну, опытными скотоводами впоследствии был Авраам, Исаак, Иаков. Блестяще выполнял эту задачу. Смотрите, его дядя Лаван, оказывается, не владел всеми тонкостями скотоводства. И это все мудрость. Далее, один из потомков

0: Каина был отцом всех ковачей, то есть кузнецов. Это металлургическая отрасль. Вы представляете, время какое? Оно разрушает версию о палке-копалке. Представляете, сам процесс производства металла и обработки металла нужно, первое, найти руду. Далее эту руду нужно по специальной технологии расплавить, то есть создать температуру, ну, например, в 1000 градусов. Это не так просто. Далее расплавленный металл нужно в какие-то вылить формы. Из вылитой формы доставая, его нужно обработать, опять же, добиваясь той формы, которая нам необходима. Это мудрость. Это мудрость на каждом этапе, на каждом шагу развития человеческой жизни присутствует поиск мудрости. И мы сегодня, вот в нашем поколении, мы используем достижение мудрости тех людей, которые перед нами очень много трудились и положили жизни своей. Опять же, возвращаясь к потомкам Каина. Там был родоначальник производства музыкальных инструментов. Флейта и арфа. Арфа – это как минимум струнный музыкальный инструмент, который открывает нам созвучие 4 октав. Но вот эта нота, дарованная Господу, человеком, услышанная от самого себя, она была положена на натянутую струну. Ну, предположим, что она была там из какой-то жилы животного. Предположим, да. Хотя она впоследствии была уже и металлической. Но какую надо иметь мудрость, чтобы это все совокупно собрать, правильно настроить и впоследствии из этих звуков извлекать нечто приятное. Даже из треска барабана мы находим приятное. Когда, ну, скажем, удар того же бубна, ну, совпадает с ритмом музыки или мелодии, которая звучит. И все это мудрость.
1: И я, знаете, я даже больше скажу. Мудрость в том, чтобы увидеть в музыке благо. Ведь не все люди в музыке видят благо. Даже в христианской церкви. Для некоторых церковное пение, ну, в какой бы форме оно ни осуществлялось, является неким, ну, балластом, что ли, ну, лишним действием. Ну, уже давайте там, зато помолимся и пастора послушаем, что он нам там скажет. А вот эта музыка, вот это пение, вот эти гитары и инструменты, только деньги на них тратить, только вот это... И бурчат люди, не понимая ценности вот самого этого дара. И мне кажется, это как раз недостаток мудрости.
0: Ну да, если сюда прибавить еще ушлый мониторинг и закулисные микшерные настройки и звук, идущий в зал, то мы вообще расстроим нашего слушателя. Скажет, зачем все это нужно? Да?
1: Да,
0: ну не проблема нам создавать звуки, да, в унисон, но опять же стройно, с восклицанием и так далее. Сама по себе мелодия, мы так понимаем и по писаниям, она человека, в человеке воспроизводит состояние мудрости. Мудрости. Помните, Елисей, пророк, когда был запрошен для ответа на какие-то, ну, такие сложные пророческие моменты, он попросил привести гуслиста.
1: Музыканта, да.
0: Да, музыканта. Ну, чем гусли или арфа, бандура, да, отличается от гитары. Ну, там диапазон звуков поболее. И она, ну, впоследствии гусли использованы как... Но основной источник звука фортепиано.
1: Да.
0: И он услышал эти приятные звуки, и эти звуки воспроизвели в нем душевное, прежде всего, намерение вопросить Господа, чтобы получить то или иное, слово.
1: А кто-то бы сказал, слабоватый пророк Елисей, надо ему вот обязательно что-то душевное, музыку вот эту ему подавай. А я думаю, слава Богу за эту историю, потому что она, ну, на самом деле становится таким ярким свидетельством, как что-то бесполезное для кого-то, а оказывается таким важным. Оказывается, Дух Божий действует через музыку. И это опять мудрость Божия, чтобы мы не уничижали какой-то Божий инструмент.
0: Но и не только утешает в данном случае эта премудрость Божия. А вспомните историю Саула. Когда его одолевал злой дух, то есть его разбивал какой-то нервный срыв. И можно сказать, это шизофренический был
1: там параноидальное такой срыв. Было.
0: Да. И он начинал бесноваться. Он становился злым и агрессивным человеком. И вот древние люди, они уже знали. То есть это также своего рода премудрость. Они знали, что вот эта болезнь лечится или останавливается посредством звучания музыкального инструмента. И они нашли тогда искусного арфиста, этим был Давид, кстати, Давид среди прочих своих недостатков, он еще был и музыкантом, в глазах своих братьев, потому что для них музыкант – это, ну, праздный человек, который уклоняется от выполнения своих прямых обязанностей и что там брынкает на своей арфе. Но, данном случае, когда... Да.
1: Николай Викторович.
0: Да, когда зазвучала арфа, бесы отошли. Интересно, да?
1: Наш начальствующий епископ Эдуард Анатольевич Гробовенко проповедует с гуслистом. Уж что тут брать? Иногда даже берет его с собой, чтобы, ну вот, он именно так играл, как ему надо. Ну вот вам и пожалуйста. Так что мудрость... Вот мудрость в том, чтобы находить благо, вот как бы это сказать, находить дар Божий в том, в чем другие могут это не заметить, и научить других.
0: То есть, смотрите, но наша тема, она связана с мудростью, сходящей свыше. А. И почему мы так подробно сегодня вникаем в мудрость человеческую, земную и душевную? Потому что если не иметь мудрости душевной, человеческой, нет смысла разговаривать о мудрости, сходящей свыше. Если человек пренебрегает элементарно мудростью, он не дождется сходящей мудрости свыше. Свяжем, например, это с опытом проповедования. Проповедник, ну, назову его классическим, он использует материалы для своей проповеди именно в методологии душевной человеческой мудрости. Для того, чтобы выходить на кафедру, но есть определенные требования. Первое, человек должен уметь, ну, по крайней мере, читать. Верно, Юрий Анатольевич? Ну, читать он должен, да? Верно?
1: Должен.
0: Читать. Иначе, если он не умеет читать, он не прочитает Евангелие. Если он не прочитает Евангелие, он не сможет ориентироваться вот в этой тематике всей нашей. Но мы-то больше требований предъявляем к проповеднику, и они начинаются с душевной земной мудрости. В чем она состоит? Я читаю и запоминаю, верно? Когда я читаю, я ставлю перед собой задачу понимать все то, о чем написано в этой книге. Ну, например, когда я первый раз в жизни прочитал притчу о неверном управителе, я ничего не понял. Какие там, ну, при чем здесь мудрость, да? А этот человек мудро поступил со своей стороны. Это душевная мудрость. Я переспросил у наставника. Он мне объяснил, мне было все понятно. На утро я забыл все. Вот, ну, еще не вложилось в меня, понимаете, мудрость и опыт. Мудрость и опыт. И рассматривание даже текстов Евангелия, они открывают перед нами перспективу, постижения вот этого поверхностного даже понимания Евангелия, содержательного его понимания, тематического его понимания. Если этого нет, дальше не следует идти. И вот как ошибаются некоторые люди, к сожалению, ошибаются, и потом нам дорого стоят их ошибки. Они выходят на кафедру вот с этим лозунгом «Мудрость, сходящая свыше». Они считают, что когда они откроют уста, через них будет говорить Господь. Есть аргументация этой позиции, что вот Христос сказал, когда вы пристанете пред царями, да, то вы не думаете, о чем говорит. Вот когда ты предстанешь пред царем, ты не думай тогда, о чем говорить. Но когда ты выходишь на церковную кафедру, тебе нужно переполняться мудростью. Эта мудрость, вот в данном случае, она приобретается с опытом. Даже познавательная мудрость. Для того, чтобы Евангелие истолковывать, Христос, к примеру, в своем Евангелии приводил живые примеры из там, жизни животных, верно, из каких-то явлений, или там не пять ли малых птиц продаются за осарий, но и их жизни все сочтены, он вот таким образом сравнивает. Христос, ну, некоторым может, или кто-то может считать, что у Христа, когда он родился, у него были в разуме заложены все познания о писаниях, о пророках, но это не так.
1: Но нет, он, конечно.
0: Совершенно нет. Он чем отличается, вернее, какой пример простейший нам показал Иисус Христос в достижении мудрости, даже земной. Он был послушен своим наставникам, то есть родителям.
1: Да, он был, послушен родителям, но вот к 13-летнему возрасту или 12-летнему этому он хорошо понял Бога как своего отца. Вот мой отец, Бог мой отец.
0: Каким
1: вот
0: образом, Юрий Анатольевич?
1: Хороший вопрос. Каким образом?
0: Да, хороший вопрос. Смотрите, в этой истории открывается что? Учители Израилевы и 12-летний подросток. И он им задавал интересные, правильные вопросы. Да. Он задавал им вопросы. Он не учил их, не наставлял их. Но то понятие, что он и отец одно, это совершенно естественно для Божьего сына. Но задавать вопросы, касающиеся Писания, это свойственно потомку Давида. И вот что открывается здесь в самой методике постижения мудрости Иисусом из Назарета. Он всегда был внимательным. Если сравнивать с нашей культурой, он сидел всегда на первой парте и внимательно слушал учителей своих.
1: Но это важно понимать. Почему? Потому что человеческая природа Христа, она нуждалась в восстановлении. Он восстанавливает вот этот естественный, правильный, добрый порядок вещей, роста человека в послушании Богу. То есть он не приходит весь совершенный, а есть некий процесс развития. И здесь нужна мудрость, безусловно, исходящая свыше в том числе, конечно.
0: А ведь евангелисты, они таким образом и свидетельствуют о развитии Иисуса. Они говорят, что он преуспевал в премудрости.
1: Преуспевал.
0: Для того, чтобы преуспевать, нужно что-то делать. Правильно? Шаги. Например, в детстве для меня было одним очень положительным потрясением, когда я научился завязывать шнурки. Это было еще где-то мне около было 5 лет. Ну, знаете, обычно родители, старшие братья и сестры завязывают, но здесь... Когда я вдруг сам завязал на 2 бантика, Юрий Анатольевич, не на узел, а на 2 бантика, это, ну вершина какой-то искусности. И вот, шаг за шагом, человек, видя перед собой какую-то задачу, начинает ее постигать, наставники его направляют. Я понимаю так... Если пишет Лука, что младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. А несколько ниже уже сказано о всей жизни Иисуса от 12 лет до 30, что Он преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Он преуспевал, преуспевал. То есть есть какие-то задачи или правила, или принципы, или требования наших взаимоотношениях с людьми, верно?
1: Верно.
0: Как преуспевать в них? Как в них преуспевать? Это, с одной стороны, не быть для людей обузой, не быть капризом для них некоторым, не ставить из себя преграды, как часто бывает с детьми, которые там капризничают, верно, ищут своего, там что-то требуют. Это не об Иисусе и не обо многих детях. Вот развитие, но родители дают толчок к развитию. Но чтобы быть в любви у людей, у человеков, это непросто. Это непросто. Во-первых, нужно в данном случае, с одной стороны, выполнять все свои обязательства перед людьми. Это не значит, что человек, ну вот, всем на расхват. Он выполняет, но он не позволяет собою манипулировать. С другой стороны, это также премудрость. В народе есть такая грубая очень, ну, пословица, но это народ придумал из жизни, но они говорят так: дураков работа любит. Юрий Анатольевич, слышал такую пословицу? То есть можно быть человеком одареннейшим, верно? Но свое дарование просто, ну, распылять налево и направо. Если брать культуру патриархов, патриархи четко имели разделение. Вот это день рабочий, дальше святой вечер и ночь для отдыха. Это премудрость своего рода. Этого не просто бывает добиться. Сколько людей до изнеможения доводят, когда исключают в своей жизни святой вечер. Святой неприкосновенный уже и извне. И вот в этой позиции премудрости Иисус был настойчив в том, чтобы первую заповедь ставить на первое место. Как Он сказал в свое время людям, попросив у них монету, говоря: «Чье это изображение?» Он говорит: «Кесарева». «Отдавайте кесарю кесарева, а Богу Божие». Божье, да. Если Божье отдать кесарю, кесарь будет доволен, согласитесь. И люди будут довольны, но недоволен будет Господь Бог. И в этом есть премудрость. И каждый из нас может себя тестировать на вот это простейшее приложение премудрости к своей жизни. Простейшее – хотя бы научиться исполнять заповеди. Первая заповедь – возлюби Господа Бога своего. И вторая – возлюби ближнего, как самого себя.
1: Николай и Викторович, вот здесь мы уже... да. А чем отличается, простите, ну, может быть, дополните свою речь, мудрость от помазания? Ну, то, что мы называем
0: вот помазанием. Это уже к нашей теме.
1: Да.
0: Ежели у кого недостает мудрости, допросит у Бога. Смотрите, одна из особенностей мудрости и душевной, и, опять же, духовной мудрости – это вдохновение. Невозможно сделать хорошо дело, которое я взялся делать, без необыкновенного озарения, ну, в данном случае свыше мы говорим. Мы просим у Господа Бога вот этого необыкновенного помазания, которое мотивирует нас внутри. Оно собирает в кулак всю нашу волю. Вот это самое помазание, оно учит нас всему, то есть позволяет правильно выбрать направление нашего движения и укрепляет силу нашего духа. То есть человек помазанный, он, как правило, совершает безрассудные поступки. Безрассудно было в свое время Аврааму, ну, например, да, выйти из Харана, Северная Месопотамия. Ну, элементарная логика. У тебя здесь все нормально. Да, у тебя здесь там шатры, твои стада, тебя никто не трогает, все хорошо, живи. Лаван жил ведь, верно?
1: Да.
0: Но что делает Авраам? И на основании чего? Он делает, мы понимаем, на основании Слова Божьего, но далеко не все люди делают нечто на основании Слова Божьего. Почему? Потому что у них нет помазания, нет вдохновения. Только по вдохновению можно сказать... Сегодня собираем шатры и выступаем в землю ханаанскую. Там кто-то спорил с Авраамом? Не думаю. Но все были заражены его вдохновением. Он был одержимый этим походом своим, хотя в глазах людей он был человеком, ну, безрассудным. Это неправильно было делать по-человечески. И очень вскоре, казалось бы, Авраам должен был в этом убедиться. В той, ну, в земле ханаанской разразился голод.
1: Но он не возвращается в Ур Халдейский.
0: Он не возвращается в Харан, но он направляется в Египет. Смотрите, что такое Египет? Египет – это страна в то время была мудрых людей. Мицраим, сын Хама, который основал Египет, что делает? Он поселяется на южном побережье Средиземного моря. Там такие плодовитые реки, насыщенные большими водами. Нил, да, богатая такая река. Что он делает? И почему он делает? Он сразу себе утверждает гарантии безопасности в продовольственном своем обеспечении. Он строит ирригационную систему на все свои поля. Мудро?
1: Ну, конечно.
0: Однозначно мудро, однозначно. Он на годы себе гарантирует...
1: Это житница мира,
0: да.
1: Египет.
0: Житница мира, но Господь в свое время показал фараону, что вся его эта премудрость, она очень зыбкая, она на волоске, как говорится. Это в глазах, смотрите, в глазах человеческих все правильно, все четко. Но когда пришел семилетний голод, то фараона спасло только откровение Божье. То есть мудрость, сходящая свыше, сначала она озарила фараона сновидением. И не просто сновидением, он потерял покой. Мы таким же образом можем получать помазание от Господа, теряя в чем-то покой. Понимая, что надо что-то вот здесь, надо что-то менять. Надо идти или нужно стоять. Еще ничего не произошло, согласитесь. Все нормально. Впереди 7 лет изобилия. О чем переживать? После первого года изобилия можно было вернуть Иосифа в темницу, сказать, этот парень что-то не то там говорит. У нас все нормально, верно? Но фараон был наполнен этой мудростью, сходящей свыше. Как это ни странно. Но через фараона Господь подготавливает почву для дальнейшего созидания своего народа. И в этом мудрость. Смотрите, впоследствии люди, выходящие из Египта, они были глупы в подавляющем своем большинстве. Они через силу выходили. Их устраивало огурцы, лук, чеснок и рыба вылавливаемая. Их устраивало плети на их спинах. Их все устраивало. Они не хотели никакой ханаанской земли. Они хотели жить спокойно. И они говорили Моисею, ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, и вывел в эту страшную злую пустыню. И говорили, и это отвратительная манна твоя. Смотрите, как можно все перекрутить. Отвратительная пища, которую мы имеем здесь. Они не видели впереди этих злачных пажитей и того, что открывает нам сегодня мудрость, сходящая свыше. Вот это именно помазание, вот как оно учит нас всему? Оно открывает будущее. Мы просим у Господа, чтобы Он нас благословлял этим будущим и наполняемся мудростью, сходящей свыше. То есть речь идет о сверхъестественном явлении.
1: То есть мудрость, сходящая свыше, это та, которая открывает нам истинное будущее наше, к которому мы должны стремиться.
0: И настоящее в том числе. Если бы жители Помпеи хотя бы задавали вопросы Господу, что будет с нами, когда вот эта гора вдруг оживет, и из нее хлынет раскаленная магма. Но их все устраивало возле этой горы, потому что внутренние движения, тепловые процессы позволяли им собирать неплохие урожаи. И они жили беспечно и безбедно, не задавая никаких вопросов.
1: Да, можно ли прийти к такому выводу, что иной раз человек, ну, скажем так, далекий от церкви, да, вот как возьмем вот этот неверный домоуправитель, оказывается мудрее, чем человек, ходящий в церковь, христианин. Когда человек, ходящий в церковь, христианин, не понимает элементарных вещей, не задумывается, ну, о том, что нужно о чем-то позаботиться, нужно где-то вот, попросить мудрости от Бога, полагается исключительно на вот, ну, всю эту жизнь, в которой живет, да, вот в ее благоустройство, и не готов вот к каким-то в жизни переменам резким, если они бывают. И получается, что вот этот неверный домоуправитель мудрее, чем верные, которые вот не задумываются о будущем своем. Просто потому, что он о будущем задумался.
0: Ну и потому, что для него мудрость была постоянной необходимостью. Ведь неверный управитель... мудрость проявил прежде в том, что он помог нуждающимся людям. Хотя он не имел права этого делать. Но в этом была его, ну и, скажем, это божественное озарение. И вот люди этого мира нередко принимают божественное озарение для того, чтобы исполнить волю Божью, и Господь идет им навстречу.
1: Ну, Иаков об этом же пишет. У кого недостает мудрости, допросит у Бога и дастся ему. Да, Бог дает просто и без упреков мудрость, я так понимаю, всем. Даже человек, далекий, ну, в своих хождениях от Бога, в какой-то момент вдруг понимает, что ему нужна вот такая мудрость, молится и получает.
0: Ну, об этом Соломон достаточно ярко, содержательно и объемно говорит в книге Притчи. Там он говорит, что мудрость, да, премудрость накрыла столы, да, яства, да. И пригласила всех, и скудоумному сказала: приходи.
1: И скудоумному.
0: Да. Приходите все. Да. Как сказал Христос: придите ко мне все, труждающиеся и обремененные.
1: А на брачный пир-то как раз самые умные не пошли.
0: Самые умные не пошли на брачный пир, потому что логика, ум остановили их. Остановили. Оно так и по жизни бывает. У кого, казалось бы, много есть уже, да, им еще больше дается. Но ведь перед тем, как получить один или два или пять мин или талантов, все претенденты не имели ничего, согласитесь, Юрий Анатольевич. У них не было, ничего не было, совершенно ничего не было. Получили все. И каждый избрал свою позицию. Самую мудрую позицию избрал тот, который закопал этот талант.
1: Да.
0: Ну, по-человечески, да?
1: Да.
0: Зачем оно ему это надо? Наконец-то уехал этот господин, мы освободились, мы вздохнули свободно, нам не надо больше ничего делать и выполнять какие-то предписания и нормы выполнять. Все, закопал, вот твое, вот и заберешь свое, то, что ты мне дал. Не нарушил, как бы не нарушил. Но в этом нет мудрости. Мудрость смотрит далеко вперед. Мудрость не только сегодня. Мудрость завтра. Мудрость не только завтра. Мудрость во веки веков. Дай Бог нам это вразуметь, что мудрость нам дается для того, чтобы созидать свое вечное будущее. Вечное будущее. Человек, ну, скажем, такой по жизни оборотистый, проворный, он может достигнуть больших результатов. В свое время, ну, возьмите семью Рокфеллеров. Они достигли первых позиций финансовых в мире. У них состояние было баснословное. Но пришло время. взять того же Дэвида Рокфеллера. В свое время он там, ну, под щелчки аппаратов репортеров дает беспризорному мальчику 5 центов. Великодушно дает 5 центов. Он умер в возрасте, по-моему, 106 лет. И все то, что он приобрел. Минус 5 центов, да, ну, я так утрирую. Оно все осталось никому. Видимо, он не читал Екклесиаста книгу или невнимательно ее читал. Я не думаю, что человек не читал Евангелие и Библию. Он все это читал, но не принимал. Не хватило мудрости. Вот земной хватило, чтобы умножать свое состояние, но это состояние однажды было отнято, он от этого состояния отнят, и он остался с 5 центами. Хорошо, если еще, да, с 5 центами.
1: На небо
0: и Господь,
1: вышел, да?
0: Ну, посмотрит. И спросит, послушай, а у тебя не было больше, более крупной монеты, чтобы себе вот здесь сейчас обители какие-то можно было приобрести? Приобретайте друзей богатством неправедным. Это не мудрое по-человечески состояние, да? Что доказательно в притче о человеке, которому было прощено 10 тысяч талантов. Что он делает? И делает правильно. 100 динариев. Крупная сумма денег по тому времени. А у него ничего нет. То, что ему прощено 10 тысяч талантов, это ни о чем. Ему не дали ни копейки во дворце, понимаете? Он нищ. А вот здесь его 100 динариев живые, и он по своей, ну, вот этой человеческой, плоской, земной мудрости начинает выколачивать, ну, не понимая, конечно же, что грозит ему впоследствии. В таких вот поступках, каких-то примитивных, простых, закладывается фундамент нашей будущности, будущей жизни, и мы нуждаемся в премудрости.
1: Да. Поэтому... Николай Викторович, а... Правильно ли я для себя сделал такую, ну, вывод, такую формулу мудрости? Кто ты, человек, что споришь с Богом? Не спорь с Богом. Это будет мудро.
0: Да, я соглашусь, потому что то, что говорит для нас Господь в Евангелии, не всегда бывает для нас приемлемым, верно? Там ударили в одну щеку, поставляя другую. Да какой смысл в этом? Да что теперь, меня все будут калашматить, да,
1: и я спорю,
0: настраивать какие-то позиции или планы возмездия. Да. И, ну, чем они заканчиваются, эти планы возмездия, ну, далеко не в мою пользу. А премудрость Божья говорит обратная логике моей, совершенно обратная. Враг твой голоден, а ты его накорми. Жаждет, а ты напои его. И вот, казалось бы, против логики, но одобряемое Христом. Поэтому, ну, в молитвах Иаков говорит, если у кого из вас, а кто может сказать, что ему достает мудрости? Я бы даже выбрал позицию, ну, более жесткую, чем ориентация этого похода. Их встречает Христос, и Он озаряет их мудростью, сходящей свыше. Мудрость, сходящая свыше, позволяет или заставляет нас принимать решения, которые нам неприемлемы. Они неправильные решения. Устанавливает нас это, ну, в такое справедливое место Слова Божьего в нашем естестве. Когда они ответят нам вопрос о тайниках этой премудрости, где она обитает, как она возникает. Но о Духе Святом сказано, например, Дух дышит где хочет.
1: Да.
0: И появляется, не понимаешь откуда, и исчезает, ты не знаешь куда. Так и премудрость. Нас озаряют некоторые решения. Думаешь, как я не мог понимать элементарных вещей? А это не ты понимал элементарные вещи. Тебя озарила премудрость. Вот Божья премудрость, она дала нам слово знания внутрь, она дала нам сердечную позицию утвержденную, она дала апостола Павла, с которыми сложно не согласиться. Один из ключевых даров для человека – это слово мудрости.
1: Слово мудрости.
0: Его -то следует и искать. Не только пророчество, не только дар исцеления, не только дар там вспоможения, и иные языки, истолкования, даже изгнание бесов. Христос говорит, вы не тому радуйтесь. а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. А радоваться мы можем только исполняясь премудростью Божьей.
1: Но, видите, определить дар мудрости очень непросто, есть он у тебя или нет. Мне кажется, это люди, которые избегают всякого спора, ну, в первую очередь, ненужного.
0: Ну и принимает правильное решение.
1: Да, принимает правильное решение. Хорошо, Николай.

0: Викторович, время наше уже вышло, друзья. Спасибо большое за содержательную беседу. Что, всем благословений, увидимся.
1: Да, хорошего дня всем, да благословит Господь. И мудрости попросим мы на этот день у него.
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».
3: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
4: Пусть узнают все соседи.
3: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
2: Радио Пилигрим.

Псалом 16. Ты правде, Господи, внемли, прими мольбу из уст нелживых. Я не искал себе наживы от изобилия благ земли. Мою ты верность испытал, когда постигли искушения, но и в минуты сокрушения я слов своих не нарушал и добрым сердцем не избрал путь притеснителя и злого, но, удаляясь от пустого, словам божественным внимал. Враги горды в своем величии, и словно скимн раскрыли зев. Они, как ненасытный лев, что жаждет крови и добычи. Не знают бед их сыновья, ведь много благ у нечестивца. Да сокрушится грешных мышца. Восстань, Господь, спаси меня. И я пойду в Иерусалим, пристав к ночному каравану, и, пробудившись утром рано, насыщусь образом Твоим.

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

чат. Не ходите, дети, в Африку гулять. Кто не читал эти слова Корнея Чуковского? В самом центре Африки находится республика Чад и одноименное озеро, название которого переводится как «большая вода». Дикая саванна и сафари – вот чем запоминается республика Чад. Чад – страна трех С – Сахара, Сахель, Саванна. На севере Сахара занимает почти половину территории. Сахельская зона с пустынным климатом занимает 40% территории в центре страны. Юг характеризуется климатом саванны с большим количеством осадков. Эти климатические и топографические различия сильно влияют на местную кухню. Одно из любимых и основных блюд – паста-буле, которую готовят из смеси круп, формуют в виде тефтелек и подают с разными соусами. Проса – самый незаменимый продукт в Чаде. Кроме буле из него готовят и гарнир, и кашу булиль, и блины, бегини, суфле, и любимый чадцами завтрак фангасу – жареные пончики из просяной и пшеничной муки. На каждом столе с каждым приемом пищи встречается арахис. Его используют как основу для соусов и как самостоятельную закуску. Жареный арахис на столе жителей Чада есть всегда. Мясные предпочтения меняются в зависимости от региона страны. На юге популярны блюда из свинины, на севере – из говядины, баранины и птицы. К мясу непременно подадут гарнир из риса, местный острый соус и овощной салат. Южане не потребляют много молочных продуктов и не зависят от рыбы как источника белка, но имеют больше возможностей в использовании свежих продуктов и специй по сравнению с людьми северной части Чада. Люди северного Чада включают кочевых арабов и туарегов, которые основными продуктами питания считают молочные продукты и мясо. Козы – наиболее часто выращиваемый скот в республике и используются для питания в виде козьего мяса и козьего молока. Эш – традиционное блюдо среди северных арабов Чада, которое состоит из вареной просовой муки, подаваемой с соусом. Кочевые племена часто употребляют в пищу жареных термитов и сверчков. Манго, гуава, бананы, плантаны, дыня, папайя, ананас, изюм и финики и все, что можно из них приготовить – главные сладости в этой стране. Жюс де фрут – традиционный напиток, приготовленный из манго, молока, сахара и кардамона. Главная приправа ко всем блюдам, по мнению местных жителей, это хорошее настроение, без которого блюдо не может быть вкусным. Угощать здесь принято даже нежданных гостей. Основная социальная единица северных племен Чада – кишмбет, группа родственников, связанных по мужской линии, чьи члены проживают обычно в непосредственной близости друг от друга и даже кочуют по одинаковым маршрутам. Главой такой общины является старейшина-шейх, который имеет неограниченные полномочия внутри клана. Он же отвечает и за соблюдение религиозных норм, проведение обрядов и церемоний, а также наделен правом устанавливать или прекращать отношения с другими кланами. Браки между членами разных кланов могут быть, но процедура и ритуал их устройства настолько сложны и запутаны, что чаще встречаются близкородственные браки. В большинстве случаев семья жениха платит выкуп семье невесты, а сама свадьба традиционно сопровождается церемонией ритуального траура по уходящей из семьи девушке. В дальнейшем девушка практически не появляется в доме своих родителей. Семьи обычно небольшие и состоят из родителей, их детей и нескольких близких родственников. Каждая семья или клан владеет определенными ресурсами – пальмовая роща, оазис, родник, участок земли или даже гора. Причем члены других кланов не могут их не только использовать, даже просто появиться во владениях без разрешения хозяев. Дети в северных племенах, особенно мальчики, пользуются повышенным вниманием взрослых и воспитываются в строгости и непрекословном следовании традиционным нормам.
На юге дети пользуются полной свободой, а их обучение перекладывается на плечи старших членов семьи и даже соседей. Переход мальчиков от детства ко взрослой жизни сопровождается обрядами инициации, которых в ходе взросления ребенка может быть несколько. В каждом племени обряды свои, но общим для всех народов южной группы является передача ребенку различных племенных тайн, навыков охоты и выживания. Свадебный возраст наступает довольно рано. В 13-14 лет девушка обычно уже или помолвлена, или замужем. Невеста живет с семьей жениха в течение 3 месяцев, затем возвращается к своему отцу. Будущий муж обязан отработать на полях тестя в течение 3 лет, построить хижину для тещи и сделать уйму других дел. Свадьбу обычно справляют в марте, причем само количество различных брачных обрядов огромно. В некоторых племенных группах допускается многоженство. Ислам начал проникать на территорию Чада в конце XI века. Мусульмане живут в основном в северных районах и составляют половину населения страны. Распространение христианства началось в 20 веке, и потому более 30% населения являются христианами-католиками. Около 10% придерживаются традиционных африканских верований. Анимизм, фетишизм, культ предков, сил природы и других. Приветливость и хорошее настроение отличает чадцев от жителей других стран африканского континента.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца в чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни, написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила, и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Сукейлайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Сукейлайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований, 36%, а еще треть – для генерации идей для небольших групп и решения административных задач, 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» «The Chosen» о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала 3-м синглом с будущего альбома «Songs in Spirit».
2: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех –

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса веры в Божьих посланников. Иоанн Креститель был предтечей, возвещающим приход Христа в мир. Он был послан приготовить путь Сыну Божию. Его мессианская задача была настолько важна, насколько и неподъемна. Без веры в Иоанна народ не может верить и во Христа, которого он представляет идущим после себя. Формула проста. Кто не уверовал в Иоанна, предтечу, тот отверг и его Христа. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Евангелие Матфея, 21 глава, 32 стих, это говорит Христос об Иоанне. Вопрос, или крещение Иоанна было с небес или от человеков, помните, да? В каком-то роде был поворотным для всей духовной элиты Израиля. Отвержение Христа берет начало с непризнания посланного перед Христом Иоанна. Однако даже если признать, что Иоанн с небес, он в любом случае человек, подобный всем остальным. Возникает вопрос, почему вдруг именно этот молодой человек должен стать направляющим вектором для всего общества? В который раз эти вопросы снова и снова упираются в Божий суверенитет. Таково определение свыше. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн, Евангелие Иоанна 1:6. Вопрос даже не в Иоанне, а в его посланничестве и в том, кто стоит за ним. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Евангелие Иоанна 13:20. Эту цепь невозможно расчленить на звенья. Не признавая Иоанна, я отвергаю Бога и Его волю. Фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него, то есть от Иоанна. Евангелие Луки 7:30. Понимаете, вопрос даже не в Иоанне, а в его избрании на роль предтечи. Размышляйте над этим в течение всего дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Отечества! Да здравствует честь, благородство, культура!

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: А слова были вкусными, словно свежая выпечка. Жизнь наполнена чувствами.

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 13 октября, и тема сегодня «Чей закон соблюдаете вы?» И место Писания, послание к Евреям, 10 глава, 25 стих, где сказано «Не будем оставлять собрание своего». Звучит довольно просто, но в первом столетии это было очень нелегко исполнить, потому что верующие не имели права встречаться. Никакая группа не могла организовать собрание без согласия властей. И если христиане собирались без разрешения, то становились нарушителями закона. Власти же, в свою очередь, не желали давать им такого разрешения, поэтому каждый раз, когда верующие сходились для изучения Библии, чтобы помолиться, пообщаться, они этим нарушали закон. И власти постановили, вы не можете встречаться, но в послании Евреям 10:25 сказано, не оставляйте собрания своего. И что же делать верующим? Вот ответ. Мы должны всегда исполнять людские законы до тех пор, пока они не расходятся с Божьими. Если человеческие законы вступают в противоречие с Божьими, то нам придется решать, чей закон соблюдать. Ранние верующие избрали соблюдать Божьи повеления. И, возможно, вы сегодня в той ситуации, когда вынуждены решать, какому закону подчиниться, вам придется принять решение. Вы будете подчиняться человеческому слову или Божьим заповедям? Чей закон вы будете соблюдать? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».

Я доверяю тебе, Господь. Ты веди меня, Иисус, Иисус. Моя жизнь в твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью своей. Ты простил всякий грех. И я принимаю твою праведность, чтобы славить тебя, Иисус. Следовать за тобой. Не знаю, что

0: Минута назидания.
1: Слово на 13 октября от пастора Артура Симоняна. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Луки, 11 глава, 9-10 стихи. Божье Слово говорит нам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Это означает, что мы должны иметь постоянство в молитве. Как вы думаете, если кому-то скажете, что в доме лежит золото, и дадите ключи, чтобы он вошел в дом и нашел это золото, будет ли тот человек медлить? Он сразу же, будь то день или ночь, отправится искать, перевернет весь дом, пока не найдет спрятанное золото. Так и в Царстве Небесном. Нам необходимо постоянно молиться, будучи уверенными, что просящему дается, ищущий найдет, а стучащему отворят. Начиная с 90-х годов, церковь считает своим девизом следующие слова: «Стучать, пока не отворят, искать, пока не найдет». Желательно, чтобы этот девиз на самом деле стал чертой нашего характера. Сегодня, читая эти адресованные вашему сердцу слова, вам на ум приходят многочисленные нужды. Но вопрос в том, насколько вы ищете удовлетворение этих нужд и решение проблем. Я уверен в том, что если человек лицом к лицу с Богом будет размышлять и искать решение, то обязательно найдет ответы на свои вопросы и будет благословен во всех своих делах. Представьте, вам поручено дело, и вы не имеете понятия, как исполнить порученное. Сядьте и подумайте, начните стучать в Божьи двери, ищите пути, и Господь благословит вас и покажет наилучшие пути решения. Возлюбленные, примите в сердце сегодняшнее слово. Просите и получите, ищите и найдете, стучите и откроют вам. Да пребудет с вами Божье благословение. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

Мы превозносим Тебя. Тебя, Ты один достоин славы. Ты один достоин всей хвалы. И мы возвышаем свои голоса и поем Тебе.

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 октября. Вера и благосклонность. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Притчи 20:24. Когда мы с Дэйвом почувствовали, что Бог призывает нас начать телевизионное служение, мы начали делать определенные шаги в этом направлении. Мы не могли обойтись без денег, поэтому написали всем друзьям и партнерам служения оказать нам финансовую помощь. Бог показал нам, какая сумма потребуется для начала, и мы получили именно столько, сколько планировали. Затем мы сделали следующий шаг. Нам нужен был продюсер, и Бог дал нам его. За 3 месяца до того, как Бог начал побуждать нас идти на телевидение, к нам в служение обратился человек, который хотел работать у нас в качестве телепродюсера. В то время мы еще не думали о телепередаче, поэтому сказали ему, что не нуждаемся в его услугах. Когда пришел нужный момент, мы вспомнили о нем и поняли, что Бог ответил на нашу нужду еще до того, как мы осознали ее. Следующим шагом была покупка эфирного времени на нескольких станциях для передачи, выходящей раз в неделю. Поскольку передачи окупались, и мы видели пользу, которую они приносят, мы купили больше эфирного времени. В конечном счете, мы сделали ежедневную программу, которая сейчас транслируется по всему миру и помогает миллионам людей изменить свою жизнь. Бог побуждал нас с Дэйвом делать один шаг за другим, и точно так же Он будет вести вас. Каждый раз, когда мы делали шаг веры, Бог проявлял благосклонность. Я уверена, что вы также можете рассчитывать на Его благосклонность. Он знает ваши нужды, и у Него уже есть ответ. Когда страх стучит в ваши двери, проявите веру, и вы увидите поразительные результаты. Божье слово на сегодня. Будьте уверены в том, что Бог ведет вас и благоволит вам.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца в чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. «Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни», – написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила, и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Сукейлайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Сукейлайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований, 36%, а еще треть – для генерации идей для небольших групп и решения административных задач, 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» (The Chosen) о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs Inspired».

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, буквально недавно в июле появилась и получила широкое распространение и серьезный общественный резонанс игра Pokemon Go. Скажите, можно ли христианам играть в эту игру?
1: Очень интересный вопрос. Мы сталкиваемся постоянно с разными формами развлечения, или по-английски говорят entertainment. И здесь трудно найти какой-то однозначный ответ, если мы не понимаем общего контекста всех этих явлений. Ну, прежде всего, я должен сказать, что я не очень хорошо знаком с сутью этой игры. Все, что знания, которые есть, я прочитал несколько ревьюз или обзоров, которые касаются этого явления, которое буквально захватило сегодня миллионы и миллионы людей в разных странах. Тем не менее, мы можем видеть в Священном Писании достаточно много истин, которые помогают нам определить наш курс в этом достаточно сложном или всеобъемлющем, охватывающем многие сферы жизни явлении. Прежде всего, нужно начать с того, что Библия говорит о том, что истинное удовлетворение человек может получить только в личных отношениях с Богом. Так было в начале. Бог создал мужчину и женщину, написано, и Бог создал их для общения с Ним и общения друг с другом. Это общение было интересным, это общение наполняло собой и полностью удовлетворяло эмоциональный мир людей. Оно полностью отвечало всем потребностям, которые были у людей. Ну, после грехопадения, как известно, все изменилось, и самое главное – перемена, она заключалась в том, что люди перестали видеть Бога источником своей радости. И поэтому все их усилия, они направлены были на то, чтобы найти все-таки эту радость где-то в другом месте. И мы видим, как очень много самых разных типов усилий или движения людей, которые на протяжении истории простираются все в большую и большую территорию. Их главной целью найти какое-то счастье, удовольствие. Об этом очень подробно говорится в книге Екклесиаста, когда Соломон описывает свой опыт, как он пытался найти счастье. Где только он не пытался его найти, и в больших делах, и в строительстве, и в музыкантах, и в женщинах, и в садах, и в архитектуре, в разных-разных сферах. Ну, в конце концов, он приходит к выводу и говорит: выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Вот именно с этой перспективы нам и нужно подойти к любому развлечению. То есть, когда мы говорим о том, чтобы человек мог найти радость или удовлетворение, первое, что нужно помнить, что он его не найдет без Бога. В какую бы новую игру его не заставляли или не предлагали ему играть. Сегодняшние разновидности развлечений, они построены с учетом того, что уровень чувствительности людей постоянно притупляется. Разные фильмы, компьютерные игры, разные источники развлечения, они постоянно повышают свой уровень возбуждения. Мы это видим в уровне насилия, которое на экране, в уровне сексуально откровенных сцен, в закрученности сюжетов. Все это говорит о том, что постепенно происходит притупление человеческой чувствительности. Чувствительности к тому, как его можно удовлетворить. Поэтому каждая новая игра, если она успешна,

0: определенную значимость. Ну, она вместе с тем еще и вкусная. И эта комбинация, она очень полезная. То есть Бог так создал, что Он сделал еду вкусной, и когда человек ест, он получает что-то полезное от нее. Вот что-то подобное можно сравнить, или с чем-то подобным можно сравнить ту пищу, которой питается наш дух. Эта пища, она должна иметь в себе что-то, чтобы принесло пользу для нашего внутреннего человека, его развитие, какой-то полезные имиджи, какие-то полезные образы, что-то, чтобы питало душу человеческую. И вместе с тем оно может быть интересно. Проблема с этими играми заключается в том, что они построены на пустоте. Точно так, как усилители вкуса, которые предлагаются нам в разных кафе быстрого питания, они имеют в себе силу, которая притягивает человека к тому, чтобы он ел эту еду, но они не имеют в себе сути, substance, нету сущности, которая бы дала бы человеку что-то полезное. И это, наверное, самая большая беда со всеми этими играми.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя,

0: Яков Ленин. Сеется семя.
1: Второе пришествие. Во времена президента США Дуайта Эйзенхауэра один мальчик в Вашингтоне тяжело заболел. Доктора сказали родителям, что жить ребенку осталось неделю, не более. Зная это, родители спросили у мальчика: «Сынок, что ты хотел бы сегодня?» «Я хотел бы увидеть нашего президента Эйзенхауэра». О смертельной болезни ребенка и его последнем желании напечатали в газете. Секретарь доложил об этом президенту за завтраком, и Эйзенхауэр решил сразу же проведать мальчика. Президент прибыл неожиданно, рано утром. Отец мальчика был еще в кровати. Он открыл дверь в пижаме, непричесанным, небритым. Отец был более удивлен и смущен, нежели мальчик. Когда через некоторое время президент уехал, отец сказал: «Я отдал бы все, что имею, за то, чтобы встретить президента одетым и причесанным. Помните, Христос придет неожиданно».
0: Из коллекции вечных хитов.

есть что вспомнить, и, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой, послушай музыку. Это играет.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия и горечи сердец лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец, мы Богом созданы Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения.

когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет, как творец.

Псалом 6. Меня, о Боже, обличай не в ярости Твоей, и не во гневе назначай влачить остаток дней. Моя душа изнемогла от горестной неволи, и жизни тягостная мгла, скажи, Господь, доколе? Доколе мне еще терпеть? Уже слабеют силы. Возможно ли Тебя воспеть на дне сырой могилы? Доколе мне не отдыхать? Скажи, доколе, Боже,

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: за то, что любовь Твоя, она пришла в нашу жизнь.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца в чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. «Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни», написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила, и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Сукейлайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Сукейлайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований, 36%, а еще треть для генерации идей для небольших групп и решения административных задач, 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» (The Chosen) о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs Inspirited».

0: читаем вместе.
1: Радио Пилигрим представляет книгу Джона Бивера «Афабель».
2: Ужас, сколько здесь народу? Ну и где она теперь?
3: Добро пожаловать в проект «Пища для нуждающихся».
2: Да, спасибо, я ищу благотворительность.
3: Значит, вы попали туда, куда следует.
2: Славно, хорошо,
3: именно
2: хорошо, хорошо.
3: Здесь мы выдаем щедрые порции благотворительности и куриного бульона.
2: Нет, нет, нет, я говорю о благотворительности, о женщине.
3: Наш шеф-повар, проходите сюда.
2: Да, спасибо, благотворительность.
4: Эгоист! Какой приятный сюрприз.
2: И я тоже очень рад тебя видеть. Я должен кое-что у тебя спросить.
4: Конечно. Ты не мог бы помочь мне разливать суп, пока мы поговорим?
2: Да, конечно. Пожалуйста, сэр.
3: Спасибо.
4: Итак, о чем речь?
2: У меня есть одна проблема. Моя предвыборная кампания в данный момент выглядит не очень здорово. Если я не стану мэром Энделя... Пожалуйста, мадам.
5: Большое спасибо. Мне очень нравится ваш суп.
2: Не за что. Поэтому мне нужна твоя помощь.
4: Я с радостью тебе помогу, но я совершенно не разбираюсь в политике.
2: Пожалуйста, сэр.
3: Премного благодарен.
2: Благотворительность. Ты знаешь многих людей во всем Энделе. И они тебя любят, они тебе доверяют.
6: Итак, наша маленькая праведная принцесса снова при деле.
4: Привет, безжалостный.
2: Простите, как вы ее назвали?
4: Да неважно.
6: Я назвал ее праведной принцессой. Она считает себя лучшей, чем все остальные. Она фанатка Джейлина.
2: Прошу относиться к этой женщине с уважением.
4: Не стоит. Он прожил трудную жизнь.
2: О, это я ему могу устроить трудную жизнь.
4: Твой суп безжалостный.
2: Почему ты позволяешь ему так с собой обращаться?
4: Он уже меняется. Значит, тебе нужна помощь твоей компании. Чем я могу тебе помочь?
2: В нашем городе много верующих. Они восхищаются тем, как ты отстаиваешь принципы Джейлина. О, пожалуйста, мадам.
5: Спасибо, он очень вкусный.
2: Пожалуйста. Благотворительность. Это ты приготовила суп?
4: Да.
2: Я тебе уже много раз говорил, что тебе нужно открыть собственный ресторан.
4: Я уже это сделала. Он в центре города.
2: Правда?
4: Угу. Я работаю здесь волонтером раз в неделю. Попробуй суп. Это одно из наших фирменных блюд.
2: Это очень вкусно.
4: Это ты меня в этом поддержал. Вот ваш суп, мадам.
7: Большое спасибо.
2: Благотворительность. Я рад, что поддерживал тебя. Возможно, теперь и ты сможешь меня поддержать. Поэтому я и...
4: Не волнуйся, эгоист. Я сделаю для тебя все, что смогу.
8: Моя верная ассистентка, если хотите, можете быть свободны до конца дня.
9: Как вы добры, мистер обманутый. Я с наслаждением проведу эти 7 минут. Но как же вы?
8: Со мной все будет нормально. Я выскользну через черный ход, как только сюда на своем коне подъедет независимый. Хватит уже сменять их надоедливых клиентов.
9: Да? Ну тогда приятного вечера.
8: Рад тебя видеть, мой друг.
10: Молодец, мой друг. Держись и не высовывайся. Гони.

0: О, спасибо. Я так тебе благодарен.
1: Мне для друга ничего не жалко. Но мне даже некогда было у тебя спросить, что произошло с момента нашей последней встречи.
0: О, ты не приходил на наше еженедельное собрание.
1: А ты разве удивлен?
0: Вовсе нет. После выпуска я помню несколько дней вечеринок и веселья. А потом я переспал с одной девушкой, и она забеременела. Я не знаю, где она теперь, и я ни разу не видел своего сына.
1: Мне кажется, ты не совсем соблюдал правила царя Джейлина.
0: Но он знает, что я не идеален. Именно поэтому он так преисполнен благодати. Пока я буду проявлять к нему свою преданность и никого сильно не буду обижать, все будет нормально. Вообще-то... О, ничего себе!
1: Что такое?
0: Ты посмотри на тот особняк на холме. Просто шикарный.
1: Кажется, он тебя впечатлил.
0: Еще бы!
1: Это мой.
0: Твой? Это твой особняк?
1: Хорошие инвестиции, торговля золотом, коммерция. Бизнес идет хорошо, жизнь идет отлично. Царь Джейлин гордился бы мной.

0: В городском собрании. Ты думаешь, они могли бы дать разрешение на застройку? И мне не придется бегать собирать все эти бумажки?
1: Я думаю, мы сможем для тебя кое-что сделать.
0: Тогда другое дело. Просто чудесно. Спасибо тебе, независимый.
2: Я проверила домашние задания всех ваших классов и выставила оценки всем ученикам.
3: Впечатляет. Спасибо.
2: Не за что. Я еще не закончила складывать.
3: Минуточку.
2: Да.
3: Я давно хотел поговорить с тобой. Меня кое-что беспокоит.
2: Что-то не так?
3: Присядь-ка.
2: Хорошо. Это связано с моей работой?
3: Да.
2: Я очень усердно работаю над тем, чтобы успевать проверять все задания, правда? Я остаюсь после работы, как сегодня, и пытаюсь
3: делать
2: все, чтобы...
3: В этом-то и проблема.
2: Но мне кажется, что еще быстрее или еще дольше работать просто невозможно. Я пытаюсь...
3: Меня волнует, что ты слишком много работаешь, робкая. У меня никогда не было ассистентки лучше тебя.
2: Правда?
3: Но я не хочу, чтобы ты работала сверх сил. Нужно иногда и расслабляться. Хорошо?
2: Да, конечно. И спасибо.
3: Не за что.
2: Ладно, у меня еще много работы.
3: Робкая. Оказывается, мне еще нужно учить тебя расслабляться.
2: Учить меня?
3: Я предлагаю тебе прогуляться со мной вокруг озера. Там ночью так красиво.
2: Но ведь сегодня еще нужно выставить оценки за контрольные.
3: А твой начальник говорит тебе, что тебе нужно расслабиться. Пойдем.
2: Ну ладно. Мне так нравится отражение луны в воде.
3: Да, очень, очень красиво.
2: Я должна кое в чем признаться.
3: В чем?
2: Всю свою жизнь я мечтала стать учителем. Я смотрела, как вы учите своих учеников. И я восхищаюсь вашей работой.
3: Правда? Почему?
2: Я восхищаюсь тем, как вы все свои силы вкладываете в преподавание. Я восхищаюсь тем, как вы все свои предметы воплощаете в жизнь. Я восхищаюсь тем, как вы общаетесь со своими учениками. Как вы улыбаетесь, как смеетесь. Видите? Вот так.
3: Спасибо, робкая. Я тоже тобой восхищаюсь. Я рад, что ты здесь.
2: Я тоже. Но нам уже пора возвращаться, чтобы я успела проверить контрольные.
3: Ну вот, снова ты за свое.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
0: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас и приветствуем Николая Викторовича Арефьев с нами.
2: Можно... Мы принимаем как должное вот этот же самый звук. А представь себе, какой сложный процесс преобразования, да? Механического движения там мембраны микрофона, потом он переходит в сигнал аналоговый, мы его преобразуем в цифровой сигнал, он движется куда-то в эфир, там снова преобразуется. Мы хотели, чтобы так все было просто.
0: А ну не так, да. Ну, бывает.
2: Да. Но тем не менее, вот смотрите, утро, и мы можем в это утро иметь такую взаимную связь онлайн, ну, практически по всей земле, верно?
0: Да.
2: На всех часовых поясах сегодня доступно слушать радио «Пилигрим». У кого есть такая возможность, я думаю, желание-то оно у всех есть, но не всегда бывает возможно выйти на эту радиоволну или на телеонлайн-трансляцию. Тем не менее, мы в это утро уже слышим друг друга.
0: Когда-то я занимался радио, ну, таким спортивным радио, еще в советское время школьником. Ну, и это было удивительно, когда с другого континента ты слышишь человека сквозь пробивающиеся вот эти помехи, шума эфирного. И это казалось чудом. Сегодня наоборот. Чудо, если что-то не работает. Ты думаешь, как так? Что случилось?
2: Да. Как оно может не работать, если оно... По определению, обречено на работоспособность. Ну, человек очень многое может в своих действиях. Удивительно, ну, не удивительно, оно так должно быть, что Господь, то, над чем очень трудимся долго, глубоко, для Него это все просто. Христос, по свидетельству Павла, явился одновременно 500 людям. Вот 500 человек одновременно имели встречу с Иисусом Христом. О чем Господь в свое время сказал: «Я вам говорю земное, вы не понимаете, как я буду вам разъяснять о небесных каких-то таинствах и все прочее». Поэтому мы разбираемся в земном и, ну, в какой-то простоте такой. Открываем тексты Евангелия. Тема настоящая, она предложена, ну, например, в соборном послании Иакова. Иаков выставляет проблему. То есть любая тема – это ответ на наш запрос. Наш запрос, он возникает при, ну, каких-то недостатках, недочетах, вызовах и всем прочем. Он говорит так: ежели у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, который дает всем просто и без упреков. Как бы все понятно, верно?
0: Да.
2: И вот это слово или термин, понятие, явление, мудрость у нас на устах с самого рождения. Ну, раз различные есть синонимы этому слову, да, мудрость, там, познание, ум, еще нечто. Но оно связано, мы связываем, как правило, мудрость со способностями нашего интеллекта. Мы понимаем, есть врожденные способности, есть приобретенные способности, и, к сожалению, есть потерянные способности. Но Иаков не об этом говорит. В этом же послании, несколько ниже, есть такое сравнение мудрости. Есть мудрость душевная, и есть мудрость, сходящая свыше, о чем мы сегодня и попробуем немножко поразмышлять, как бы по умолчанию, понимая, что все слушающие уже готовы или настроены на то, чтобы приобретать эту самую мудрость. Хочу подчеркнуть, приобретать. И это приобретение дорого нам может стоить. Это даже при том, если я поставил перед собой подобную задачу. С одной стороны, дорого стоит. С другой стороны, не так быстро приходит мудрость.
0: Но в чем отличие мудрости от опыта? Вот говорят, опыт приходит с годами. Ну и человек с годами мудреет тоже.
2: Ну, я думаю, это взаимосвязанное понятие жизни нашей, составляющие нашей жизни. Мудрость и опыт, которые друг друга как бы дополняют. Мудрость без опыта, ну, недейственна. Она остается только на уровне наших разговоров и наших мечтаний. Ну, например, я приведу пример из жизни нашей человеческой. Если кто-то помнит, что в медицине первый антибиотик, а значение антибиотика, я думаю, ну, не надо даже разъяснять в здоровье человека, он появляется во второй половине 20 века.
0: Во второй половине 20-го?
2: 20 века. Пенициллин. Первый антибиотик – это был пенициллин. Предварительно таких действенных средств, которые могли бы остановить развитие воспалительного процесса, их как таковых не было. Очень многие люди, великие в том числе, включая, например, Петра Великого, Петра Первого, они умирали от горячки, как это называлось, то есть от высокой температуры. 39 градусов, определенное количество времени, кровь сгущается, человек погибает. И люди, ну вот, имея мудрость, ученые, физиологи, в чем выражалась мудрость? Как бы теоретически они понимали, что процесс этот можно остановить, воспалительный. Но когда они пытались это сделать, у них не получалось. Десятки тысяч опытов. Угу. Годами. Годами и десятилетиями. Они позволили ученым уже практически получить конкретный результат. Это была первая плесень, ее назвали пенициллин. Вот что значит сообразование мудрости и опыта. Человек ищет мудрости и утверждает полученное познание через опыт и движется дальше, по спирали действию.
0: То есть мудрость – это опыт, который становится для тебя ступенькой двигаться дальше. Не просто как бы выученное повторение. Вот, ну, получил удар током, да, набрался опыта, что не стоит хвататься за оголенный провод.
2: Но и не стал больше хвататься.
0: Это не значит стал мудрее. Стал мудрее – это значит все провода в доме заизолировал.
2: Да, и приобрел диэлектрические перчатки для того, чтобы работать с оголенными проводами. Если не работать с оголенными проводами, то ты далеко не уедешь. По жизни своей.
0: Ну, в общем-то, да.
2: Ну, это здесь, опять же, философский закон. Всякому действию предстоит противодействие. И вот действие противодействия и рождает в человеке необходимость познания. Возвращаясь к Иакову, он по какой-то причине делит мудрость выдвигает в две категории. Одна у него категория – это названа мудрость земная, душевная и даже бесовская. Только здесь не надо все связывать воедино. Иногда, опять же, не имея достаточно мудрости, некоторые люди заявляют, что все душевное – оно бесовское, все душевное – оно человеческое. Там нет ничего бесовского совершенно. Но мудрость бесовская, например, проявляется. Мы читаем книги «Деяния», это трагедия Анании и Сапфиры. Когда они пообещали Господу Богу, то есть заклялись пред Ним продать свое имение и полученное принести и положить у ног апостола. И там Петр задает вопрос или укоряет Ананию: для чего ты позволил сатане вложить в твое сердце такую мысль, солгать Духу Святого? Это мудрость бесовская. В чем ее было проявление? То есть посредством этой мудрости Анания получил предложение сохранить часть своих средств денежных. Это нормально. Но мудрость бесовская в данном случае, она преступна. Она может быть преступна перед людьми. И она может быть преступна пред Господом Богом. Очень много сделано потрясающих открытий, и в том числе в научном мире. Но во многих случаях эти потрясающие открытия, они вредят человеку. Вот и разберись, да, где здесь мудрость. Одни и те же явления не могут человеку приносить пользу, не могут разрушать и уничтожать самого человека. И не следует отрекаться от душевной
0: мудрости. Как будто это последствия древа познания добра и зла. Что не придумает человек, оно служит ему во благо и во зло. Придумал, к примеру, палку, копалку, да? Но это ж не просто копалка, это ж еще и дубина хорошая, там, если что, кого-нибудь огреть. Придумал атомную энергию, но это ж еще и оружие.
2: Ну да, это Хиросима и Нагасаки в том числе.
0: В том числе.
2: Это не только атомная ГЭС, которая дает тепло людям. Ну, этот список можно продолжать.
0: Мне кажется, любое изобретение, оно используется и в одну, и в другую сторону. Вот вам, пожалуйста, пример древа познания добра и зла.
2: Конвейер, сконструированный конструкторами, учеными, он быстро выбрасывает молочные бутылки, да, на конвейере, и они тут же заполняются. Но тот же конвейер, но уже, например, в автомате Калашникова, да, он выбрасывает очень быстро патроны, эти патроны летят куда-то и лишают человека жизни. Там мудрость, и здесь мудрость.
0: Ходила история в советские времена, что сигареты имеют тот же диаметр, что и патроны. Ну, наверное, это байка, но она как раз говорит о том, что человеческая мудрость – это как бы использовать что-то и во благо, и во зло. А вот божественное нет.
2: Да, в этом трагедия вот этого плода, дерева познания добра и зла. Когда человек все оценивает самим собою. Он оценивает все то, что происходит вокруг него, в свою пользу или в свой вред. Поэтому Каин, имея палку, копалку, вместо того, чтобы копать этой палкой и корни доставать, ну, я так утрирую, обобщаю, у них никогда не было в истории человечества этой самой палки-копалки, которую выдумали просто люди, которым нужно было подтвердить версию эволюционного развития человеческого рода. Но он, вот этот предмет, предназначенный для блага, для добра, он им убивает своего брата. Ну, преисполняясь мудростью бесовской в данном случае. А начинается с душевного однозначно, душевное огорчение, душевное, человеческое. И мудрость душевная, она старается максимально ограждать сам себя от всякого рода неприятностей. И здесь не скажешь никого этому претензии, верно?
0: Ну и нет. Кроме того, причиной своих неприятностей он видит ближнего своего. А отсюда и конфликт.
2: Ближнего или обстоятельства, в некоторых случаях объективны требования мудрости душевной.
0: Вот вам, пожалуйста, фраза человеческой мудрости, звучащей. Это же наша русская «Кто виноват и что делать?»
2: Да, два запроса таких.
0: Два запроса, да.
2: Нормально, да, нормальные запросы, они нормальные по-человечески. И нужно следовать этим вопросам. Если ты попадаешь в какую-то неприятность, ты задаешь вопрос, кто виноват, отвечаешь на него, я виноват, например. А, да? Это моя оплошность.
0: Но тут слишком много мудрости надо.
2: Ну, я не думаю, что много мудрости надо в хмурый день взять с собой там плащ или зонтик, верно? Но человек попадает под проливной дождь, промокает полностью, и он начинает обвинять дождь, что он холодный. Но в данном случае ты виноват в том, что не заранее, просто не предусмотрел меры безопасности, в данном случае в холодную дождливую погоду. Это все формируется в человеке по мере приобретения опыта жизни с одной стороны и наставничества. Вот насколько важно в жизни, есть опять же в нашей культуре такое понятие «учиться на чужих ошибках». Это касается в том числе и оголенных электрических проводов. У кого в детстве не было искушения взяться за этот оголенный провод, верно? А почему бы и нет? И когда, в лучшем случае, человеческое тело пронизывается этой убийственной смертельной стрелой, он соглашается с предупреждением своих наставников, что этого делать не нужно. И в данном случае чужой опыт нам помогает не повторять чужих ошибок. И, за лучшее слушаться своих наставников во всем. Они им обрели опыт определенный. И, понятно, что не во всех сферах здесь. Не во всех сферах. То есть некоторые наставники могут сказать, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Он говорит, «Докажите мне...» существование Господа Бога. И здесь мы его не слушаем. Хотя доказательств достаточно. Сама природа, опять же, через наш мудрый подход, даже душевный мудрый подход, когда мы рассматриваем творение нам дарованное для жизни, мы понимаем, что это не может возникнуть само собой. Каким образом, возможно, было в свое время через какое-то поверхностное свидетельство естествоиспытателя Чарльза Дарвина принять такую ложную доктрину сотворения мира. Сам Дарвин, по свидетельству его биографов, после 4-летнего путешествия, а он был естествоиспытатель, на одном из островов он обнаружил, по-моему, 11 разновидностей зябликов. И у него возник такой вопрос.
0: А зачем столько? Что
2: Господь сотворил сразу 11 разновидностей зябликов, но только ли зяблики, а взять весь мир, вся наша флора и фауна, настолько она разнообразна, там миллионы всевозможных разновидностей. Но человек зацепился за этот момент и предложил теорию эволюции видов. То есть есть какой-то один вид, и он начинает развиваться. Есть прецедент, есть возможность для проявления вот этой нездоровой человеческой душевной мудрости, да? Она математична, с одной стороны, прагматична, рациональна, и ей достаточно одного прецедента. И они пришли к тому, что весь мир был не сотворен, а сам с собой создался из одной какой-то частицы, микрочастицы. Вопрос, опять же, откуда взялась эта микрочастица? Кто-то же ее также воспроизвел. Это вопрос философских дискуссий, но наводит нас с вами на необходимость вычерпывания этих предложенных водоемов, которые иногда подают нам мудрость не просто земную и душевную, но и бесовскую в том числе. И тем не менее, в народе очень просто сказано. Век живи, век учись. И один мой друг, музыкант, регент, он говорит к нему, на занятия для обучения на шестиструнной гитаре пришла пожилая женщина, ей было 82 года. И она нисколько не смущалась, она стала, сама для себя, для чего это и надо, ну, какое нам дело, верно? Но человек имеет такое желание увеличивать спектр своих познаний. Это мудрость земная, человеческая, необходимая для нашей жизни. Опять же, как она развивалась в истории человечества, мы находим с вами в книге «Бытие». Вы помните, когда Каин был изгнан из родного дома, там представлено его родословие, и среди прочих, там некто, отец всех скотоводов, живущих в шатрах. Почему отец? Потому что он научился пасти скот. Там есть свои тонкости. И эти тонкости нужно познавать. Опытными скотоводами впоследствии был Авраам, Исаак, Иаков. Блестяще выполнял эту задачу. Смотрите, его дядя Лаван, оказывается, не владел всеми тонкостями скотоводства. И это все мудрость. Далее, один из потомков Каина был отцом всех ковачей, то есть кузнецов. Это металлургическая отрасль. Вы представляете, время какое? Оно разрушает версию о палке-копалке. Представляете, сам процесс производства металла и обработки металла нужно, первое, найти руду. Далее эту руду нужно по специальной технологии расплавить, то есть создать температуру, например, в 1000 градусов. Это не так просто. Далее расплавленный металл нужно в какие-то вылить формы. Из вылитой формы доставая, его нужно обработать, опять же, добиваясь той формы, которая нам необходима. Это мудрость. Эта мудрость на каждом этапе, на каждом шагу развития человеческой жизни присутствует поиск мудрости. И мы сегодня, вот в нашем поколении, мы используем достижение мудрости тех людей, которые перед нами очень много трудились и положили жизни своей. Опять же, возвращаясь к потомкам Каина. Там был родоначальник производства музыкальных инструментов.

0: жилы животного, предположим, да. Хотя она впоследствии была уже и металлической. Но какую надо иметь мудрость, чтобы это все совокупно собрать, правильно настроить и впоследствии из этих звуков извлекать нечто приятное. Даже из треска барабана мы находим приятное. Когда, ну, скажем, удар того же бубна, ну, совпадает с ритмом музыки или мелодии, которая звучит. И все это мудрость.
1: И я, знаете, я даже больше скажу. Мудрость в том, чтобы увидеть в музыке благо. Ведь не все люди в музыке видят благо. Даже в христианской церкви. Для некоторых церковное пение, ну, в какой бы форме оно ни осуществлялось, является неким, ну, балластом, что ли, ну, лишним действием. Ну, уже давайте там, зато помолимся и пастора послушаем, что он нам там скажет. А вот эта музыка, вот это пение, вот эти гитары и инструменты, только деньги на них тратить, только вот это... И бурчат люди, не понимая ценности вот самого этого дара. И мне кажется, это как раз недостаток мудрости.
0: Ну да, если сюда прибавить еще ушлый мониторинг и закулисные микшерные настройки и звук, идущий в зал, то мы вообще расстроим нашего слушателя. Скажет, зачем все это нужно? Да?
1: Да,
0: ну не проблема нам создавать звуки, да, в унисон, но опять же стройно, с восклицанием и так далее. Сама по себе мелодия, мы так понимаем и по писаниям, она человека, в человеке воспроизводит состояние мудрости. Мудрости. Помните, Елисей, пророк, когда был запрошен для ответа на какие-то, ну, такие сложные пророческие моменты, он попросил привести гуслиста.
1: Музыканта, да.
0: Да, музыканта, ну, чем гусли или арфа, бандура, да, отличается от гитары. Ну, там диапазон звуков поболее, и она, ну, впоследствии гусли использованы как, ну, основной источник звука фортепиано.
1: Да.
0: И он услышал эти приятные звуки, и эти звуки воспроизвели в нем душевное, прежде всего, намерение вопросить Господа, чтобы получить то или иное, иное
1: слово. А кто-то бы сказал, слабоватый пророк Елисей, надо ему вот обязательно что-то душевное, музыку вот эту ему подавай. А я думаю, слава Богу за эту историю, потому что она, ну, на самом деле становится таким ярким свидетельством, как что-то бесполезное для кого-то, а оказывается таким важным. Оказывается, Дух Божий действует через музыку. И это опять мудрость Божия, чтобы мы не уничтожали какой-то Божий инструмент.
0: Но и не только утешает в данном случае эта премудрость Божия. А вспомните историю Саула. Когда его одолевал злой дух, то есть его разбивал какой-то нервный срыв. И, можно сказать, это шизофренический был
1: там параноидальное такой срыв. Было.
0: Да. И он начинал бесноваться. Он становился злым и агрессивным человеком. И вот древние люди, они уже знали. То есть это также своего рода премудрость. Они знали, что вот эта болезнь лечится или останавливается посредством звучания музыкального инструмента. И они нашли тогда искусного арфиста, этим был Давид. Кстати, Давид, среди прочих своих недостатков, он еще был и музыкантом, в глазах своих братьев, потому что для них музыкант – это, ну, праздный человек, который уклоняется от выполнения своих прямых обязанностей и что-то там брынкает на своей арфе. Но, в данном случае, когда...
1: Да. Николай Викторович.
0: Да, когда зазвучала арфа, бесы отошли. Интересно, да?
1: Наш начальствующий епископ Эдуард Анатольевич Гробовенко проповедует с гуслистом. Уж что тут брать? Иногда даже берет его с собой, чтобы, ну вот, он именно так играл, как ему

0: надо. Ну вот вам и пожалуйста. Так что мудрость в том, чтобы находить благо, вот как бы это сказать, находить дар Божий в том, в чем другие могут это не заметить, и научить других.
1: То есть, смотрите, но наша тема, она связана с мудростью, сходящей свыше. И почему мы так подробно сегодня вникаем в мудрость человеческую, земную и душевную? Потому что если не иметь мудрости душевной, человеческой, нет смысла разговаривать о мудрости, сходящей свыше. Если человек пренебрегает элементарно мудростью, он не дождется сходящей мудрости свыше. Свяжем, например, это с опытом проповедования. Проповедник, назову его классическим, он использует материалы для своей проповеди именно в методологии душевной человеческой мудрости. Для того, чтобы выходить на кафедру, есть определенные требования. Первое, человек должен уметь, по крайней мере, читать. Верно, Юрий Анатольевич? Читать он должен, да? Верно?
0: Должен.
1: Читать. Иначе, если он не умеет читать, он не прочитает Евангелие. Если он не прочитает Евангелие, он не сможет ориентироваться в этой тематике всей нашей. Но мы-то больше требований предъявляем к проповеднику, и они начинаются с душевной земной мудрости. В чем она состоит? Я читаю и запоминаю, верно? Когда я читаю, я ставлю перед собой задачу понимать все то, о чем написано в этой книге. Например, когда я первый раз в жизни прочитал притчу о неверном управителе, я ничего не понял. Какие там, при чем здесь мудрость, да? А этот человек мудро поступил со своей стороны. Это душевная мудрость. Я переспросил у наставника. Он мне объяснил, мне было все понятно. На утро я забыл все. Еще не вложилось в меня, понимаете, мудрость и опыт. Мудрость и опыт. И рассматривание даже текстов Евангелия, они открывают перед нами перспективу постижения вот этого поверхностного даже понимания Евангелия, содержательного его понимания, тематического его понимания. Если этого нет, дальше не следует идти. И вот как ошибаются некоторые люди, к сожалению, ошибаются, и потом нам дорого стоят их ошибки. Они выходят на кафедру вот с этим лозунгом «Мудрость, сходящая свыше». Они считают, что когда они откроют уста, через них будет говорить Господь. Есть аргументация этой позиции, что вот Христос сказал, когда вы пристанете пред царями, да, то вы не думаете, о чем говорит. Вот когда ты предстанешь пред царем, ты не думай тогда, о чем говорить. Но когда ты выходишь на церковную кафедру, тебе нужно переполняться мудростью. Эта мудрость, вот в данном случае, она приобретается с опытом. Даже познавательная мудрость. Для того, чтобы Евангелие истолковывать, Христос, к примеру, в своем Евангелии приводил живые примеры из жизни животных, верно, из каких-то явлений, или там не пять ли малых птиц продаются за осарий, но и их жизни все сочтены, он вот таким образом сравнивает. Христос, кто-то может считать, что у Христа, когда он родился, у него были в разуме заложены все познания о писаниях, о пророках, но это не так.
0: Но нет, он, конечно.
1: Совершенно нет. Он чем отличается, вернее, какой пример простейший нам показал Иисус Христос в достижении мудрости, даже земной. Он был послушен своим наставникам, то есть родителям.
0: Да, он был послушен родителям, но вот к 13-летнему возрасту или 12-летнему этому он хорошо понял Бога как своего отца. Вот мой отец, Бог мой отец.
1: Каким
0: вот
1: образом, Юрий Анатольевич?
0: Хороший вопрос. Каким образом?
1: Да, хороший вопрос. Смотрите, в этой истории открывается что? Учители Израилевы и 12-летний подросток. И он им задавал интересные, правильные вопросы.
0: Да.
1: Он задавал им вопросы. Он не учил их, не наставлял их. Но то понятие, что он и отец одно, это совершенно естественно для Божьего сына. Но задавать вопросы, касающиеся Писания, это свойственно потомку Давида. И вот что открывается здесь в самой методике постижения мудрости Иисусом из Назарета. Он всегда был внимательным. Если сравнивать с нашей культурой, он сидел всегда на первой парте. И внимательно слушал учителей своих.
0: Но это важно понимать. Почему? Потому что человеческая природа Христа, она нуждалась в восстановлении. Он восстанавливает вот этот естественный, правильный, добрый порядок вещей, роста человека в послушании Богу. То есть он не приходит весь совершенный, а есть некий процесс развития, и здесь нужна мудрость, безусловно, исходящая свыше в том числе, конечно.
1: А ведь евангелисты, они таким образом и свидетельствуют о развитии Иисуса. Они говорят, что он преуспевал в премудрости.
0: Преуспевал.
1: Преуспевал. Для того, чтобы преуспевать, нужно что-то делать. Правильно? Шаги, шаги, шаги, шаги. Например, в детстве для меня было одним очень положительным потрясением, когда я научился завязывать шнурки. Это было еще где-то мне около было 5 лет. Ну, знаете, обычно родители, старшие братья и сестры завязывают, но здесь... Когда я вдруг сам завязал на 2 бантика, Юрий Анатольевич, не на узел, а на 2 бантика, это, ну вершина какой-то искусности. И вот, и шаг за шагом, человек, видя перед собой какую-то задачу, начинает ее постигать, наставники его направляют. Я понимаю так... Если пишет Лука, что младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. А несколько ниже уже сказано о всей жизни Иисуса от 12 лет до 30, что он преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Он преуспевал. Преуспевал. То есть есть какие-то задачи или правила, или принципы, или требования наших взаимоотношений с людьми, верно?
0: Верно.
1: Как преуспевать в них? Как в них преуспевать? Это, с одной стороны, не быть для людей обузой, не быть капризом для них некоторым, не ставить из себя преграды, как часто бывает с детьми, которые там капризничают, верно, ищут своего, там что-то требуют. Это не об Иисусе и не обо многих детях. Вот развитие, но родители дают толчок к развитию. Но чтобы быть в любви у людей, у человеков, это непросто. Это непросто. Во-первых, нужно в данном случае, с одной стороны, выполнять все свои обязательства перед людьми. Это не значит, что человек, ну вот, всем на расхват. Он выполняет, но он не позволяет собою манипулировать. С другой стороны, это также премудрость. В народе есть такая грубая очень, ну, пословица, но это народ придумал из жизни, но они говорят так: дураков работа любит. Юрий Анатольевич, слышал такую пословицу? То есть можно быть человеком одареннейшим, верно? Но свое дарование просто, ну, распылять налево и направо. Если брать культуру патриархов, патриархи четко имели разделение. Вот это день рабочий, дальше святой вечер и ночь для отдыха. Это премудрость своего рода. Этого не просто бывает добиться. Сколько людей себя до изнеможения доводят, когда исключают в своей жизни святой вечер. Святой не, неприкосновенный уже извне. И вот в этой позиции премудрости Иисус был настойчив в том, чтобы первую заповедь ставить на первое место. Как он сказал в свое время людям, попросив у них монету, говоря, чье это изображение? Он говорит, Кесарева. Отдавайте Кесарю Кесарева, а Богу Божье. Божье, да. Если Божье отдать Кесарю, Кесарь будет доволен, согласитесь, и люди будут довольны, но недоволен будет Господь Бог. И в этом есть премудрость. И каждый из нас может себя тестировать на вот это простейшее приложение премудрости к своей жизни. Простейшее – хотя бы научиться исполнять заповеди. Первая заповедь – возлюби Господа Бога своего. И вторая – возлюби ближнего, как самого себя.
0: Николай Викторович, вот здесь мы уже... да. А чем отличается, простите, ну, может быть, дополните свою речь, мудрость от помазания? Ну, то, что мы называем
1: вот помазанием. Это уже к нашей теме.
0: Да.
1: Ежели у кого недостает мудрости, допросит у Бога. Смотрите, одна из особенностей мудрости и душевной, и, опять же, духовной мудрости – это вдохновение. Невозможно сделать хорошо дело, которое я взялся делать, без необыкновенного озарения, ну, в данном случае свыше мы говорим. Мы просим у Господа Бога вот этого необыкновенного помазания, которое мотивирует нас внутри. Оно собирает в кулак всю нашу волю. Вот это самое помазание, оно учит нас всему, то есть оно позволяет правильно выбрать направление нашего движения и укрепляет силу нашего духа. То есть человек помазанный, он, как правило, совершает безрассудные поступки. Безрассудно было в свое время Аврааму, ну, например, да, выйти из Харана, Северная Месопотамия. Ну, элементарная логика. У тебя здесь все нормально, да, у тебя здесь там шатры, твои стада, тебя никто не трогает, все хорошо, живи. Лаван жил ведь, верно?
0: Да.
1: Ну, что делает Авраам? И на основании чего? Он делает, мы понимаем, на основании Слова Божьего, но далеко не все люди делают нечто на основании Слова Божьего. Почему? Потому что у них нет помазания, нет вдохновения. Только по вдохновению можно сказать, сегодня собираемся, собираем шатры и выступаем в землю ханаанскую. Там кто-то спорил с Авраамом? Не думаю. Но все были заражены его вдохновением. Он был одержимый этим походом своим, хотя в глазах людей он был человеком, ну, безрассудным. Это неправильно было делать по-человечески, и очень вскоре, казалось бы, Авраам должен был в этом убедиться. В той, ну, в земле ханаанской разразился голод. Разразился голод.
0: Но он не возвращается в Ур Халдейский.
1: Он не возвращается в Харан. Но он направляется в Египет. Смотрите, что такое Египет? Египет – это страна, в то время была, мудрых людей. Мицраим, сын Хама, который основал Египет, что делает? Он поселяется на южном побережье Средиземного моря. Там такие плодовитые реки, насыщенные большими водами, Нил, да, богатая такая река. Что он делает и почему он делает? Он сразу себе утверждает гарантии безопасности в продовольственном своем обеспечении. Он строит ирригационную систему на все свои поля. Мудро?
0: Ну, конечно.
1: Однозначно мудро, однозначно. Он на годы себе гарантирует...
0: это житница мира. Житница мира, да. Египет.
1: Житница мира. Но Господь в свое время показал фараону, что вся его эта премудрость, она очень зыбкая. Она на волоске. как говорится, это в глазах, смотрите, в глазах человеческих все правильно, все четко. Но когда пришел семилетний голод, то фараона спасло только откровение Божье, то есть мудрость, сходящая свыше. Мудрость, сходящая свыше, сначала она озарила фараона сновидением, и не просто сновидением, он потерял покой. Мы таким же образом можем получать помазание от Господа, теряя в чем-то покой, понимая, что надо что-то вот здесь, надо что-то менять, надо идти или нужно стоять. Еще ничего не произошло, согласитесь. Все нормально, впереди 7 лет изобилия, о чем переживать? После первого года изобилия можно было вернуть Иосифа в темницу, сказать, этот парень что-то не то там говорит, у нас все нормально, верно? Но фараон был наполнен этой мудростью, сходящей свыше, как это ни странно. Но через фараона Господь подготавливает почву для дальнейшего созидания своего народа. И в этом мудрость. Смотрите, впоследствии люди, выходящие из Египта, они были глупы в подавляющем своем большинстве. Они через силу выходили. Их устраивало огурцы, лук, чеснок и рыба вылавливаемая. Их устраивало плети на их спинах. Их все устраивало. Они не хотели никакой ханаанской земли. Они хотели жить спокойно. И они говорили Моисею, ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, и вывел в эту страшную злую пустыню. И говорили, и это отвратительная манна твоя. Смотрите, как можно все перекрутить. Отвратительная пища, которую мы имеем здесь. Они не видели впереди этих злачных пажитей и того, что открывает нам сегодня мудрость, сходящая свыше. Вот это именно помазание, вот как оно учит нас всему? Оно открывает будущее. Будущее. Мы просим у Господа, чтобы Он нас благословлял этим будущим и наполняемся мудростью, сходящей свыше. То есть речь идет о сверхъестественном явлении.
0: То есть мудрость, сходящая свыше, это та, которая открывает нам истинное будущее наше, к которому мы должны стремиться.
1: И настоящее в том числе. Если бы жители Помпеи хотя бы задавали вопросы Господу, что будет с нами, когда вот эта гора вдруг оживет, и из нее хлынет раскаленная магма. Но их все устраивало возле этой горы, потому что внутренние движения, тепловые процессы позволяли им собирать неплохие урожаи. И они жили беспечно и безбедно, задавая никаких вопросов.
0: Да, можно ли прийти к такому выводу, что иной раз человек, скажем так, далекий от церкви, да, вот как возьмем вот этот неверный домоуправитель, оказывается мудрее, чем человек, ходящий в церковь, христианин. Когда человек, ходящий в церковь, христианин, не понимает элементарных вещей, не задумывается о том, что нужно о чем-то позаботиться, нужно где-то попросить мудрости от Бога, полагается исключительно на всю эту жизнь, в которой живет, в ее благоустройство, и не готов к каким-то в жизни переменам резким, если они бывают. И получается, что вот этот неверный домоуправитель мудрее, чем верные, которые не задумываются о будущем своем. Просто потому, что он о будущем задумался.
1: И потому, что для него мудрость была постоянной необходимостью. Ведь неверный управитель... Мудрость проявил прежде в том, что он помог нуждающимся людям. Хотя он не имел права этого делать. Но в этом была его, это божественное озарение. И люди этого мира нередко принимают божественное озарение для того, чтобы исполнить волю Божью, и Господь идет им навстречу.
0: Иаков об этом же пишет. У кого недостает мудрости, допросит у Бога и дастся ему. Да, Бог дает просто и без упреков мудрость, я так понимаю, всем. Даже человек, далекий в своих хождениях от Бога, в какой-то момент вдруг понимает, что ему нужна вот такая мудрость, молится и получает.
1: Ну, об этом Соломон достаточно ярко, содержательно и объемно говорит в книге «Притчи». Там он говорит, что мудрость, да, премудрость накрыла столы, да, яства, да. И пригласила всех, и скудоумному сказала: приходи.
0: И скудоумному.
1: Да. Приходите все. Да. Как сказал Христос: придите ко мне все, труждающиеся и обремененные.
0: А на брачный пир-то как раз самые умные не пошли.
1: Самые умные не пошли на брачный пир, потому что логика, ум остановили их, остановили. Оно так и по жизни бывает. У кого, казалось бы, много есть уже, да, им еще больше дается. Но ведь перед тем, как получить один или два или пять мин или талантов, все претенденты не имели ничего, согласитесь, Юрий Анатольевич. У них не было, ничего не было, совершенно ничего не было. Получили все, и каждый избрал свою позицию. Самую мудрую позицию избрал тот, который закопал этот талант.
0: Да.
1: Ну, по-человечески, да?
0: Да.
1: Зачем оно ему это надо? Наконец-то уехал этот господин, мы освободились, мы вздохнули свободно, нам не надо больше ничего делать и выполнять какие-то предписания и нормы выполнять. Все, закопал, вот твое, вот и заберешь свое, то, что ты мне дал. Не нарушил, как бы не нарушил. Но в этом нет мудрости. Мудрость смотрит далеко вперед. Мудрость не только сегодня, мудрость завтра. Мудрость не только завтра, мудрость во веки веков. Дай Бог нам это вразуметь, что мудрость нам дается для того, чтобы созидать свое вечное будущее. Вечное будущее. Человек, ну, скажем, такой по жизни оборотистый, проворный, он может достигнуть больших результатов. В свое время, ну, возьмите семью Рокфеллеров. Они достигли первых позиций финансовых в мире. У них состояние было баснословное. Но пришло время взять того же Дэвида Рокфеллера. В свое время он там, ну, под щелчки аппаратов репортеров дает беспризорному мальчику 5 центов. Великодушно дает 5 центов. Он умер в возрасте, по-моему, 106 лет. И все то, что он приобрел. Минус 5 центов, да, ну, я так утрирую. Оно все осталось никому. Видимо, он не читал Екклесиаста книгу или невнимательно ее читал. Я не думаю, что человек не читал Евангелие и Библию. Он все это читал, но не принимал. Не хватило мудрости. Вот земной хватило, чтобы умножать свое состояние, но это состояние однажды было отнято, он от этого состояния отнят, и он остался с 5 центами. Хорошо, если еще, да, с 5 центами.
0: На небо
1: и Господь,
0: вышел, да?
1: Ну, посмотрит. И спросит: послушай, а у тебя не было больше, более крупной монеты, чтобы себе вот здесь сейчас обители какие-то можно было приобрести? Приобретайте друзей богатством неправедным. Это не мудрое по-человечески состояние, да? Что доказательно в притче о человеке, которому было прощено 10 тысяч талантов. Что он делает? И делает правильно. 100 динариев. Крупная сумма денег по тому времени. А у него ничего нет. То, что ему прощено 10 тысяч талантов, это ни о чем. Ему не дали ни копейки во дворце, понимаете? Он нищ. А вот здесь его 100 динариев, живые, и он по своей, ну, вот этой человеческой, плоской, земной мудрости начинает выколачивать, ну, не понимая, конечно же, что грозит ему впоследствии. В таких вот поступках, каких-то примитивных, простых, закладывается фундамент нашей будущности, будущей жизни, и мы нуждаемся в премудрости.
0: Да. Поэтому... Николай Викторович, а... Правильно ли я для себя сделал такую, ну, вывод, такую формулу мудрости? Кто ты, человек, что споришь с Богом? Не спорь с Богом. это будет мудро.
1: Да, я соглашусь, потому что то, что говорит для нас Господь в Евангелии, не всегда бывает для нас приемлемым, верно? Там ударили в одну щеку, поставляя другую. Да какой смысл в этом? Да что теперь, меня все будут калашматить.
0: И я спорю внутренне с Богом, я спорю, да.
1: Ну да, и я начинаю выстраивать какие-то позиции или планы возмездия, да. И, ну, чем они заканчиваются, эти планы возмездия, ну, далеко не в мою пользу. А премудрость Божья говорит обратное логике моей, совершенно обратное. Враг твой голоден, а ты его накорми. Жаждет, а ты напои его. И вот, казалось бы, против логики, но одобряемое Христом, одобряемое Христом. Поэтому, ну, в молитвах Иаков говорит, если у кого из вас, а кто может сказать, что ему достает мудрости? Я бы даже выбрал позицию, ну, более жесткую, чем Иаков. В каждом своем поступке или решении искать подтверждение Божьей премудрости, так ли это? Туда ли мне идти? Два ученика пошли в Эммаус по дороге, у них была своя аргументация этого похода. Их встречает Христос, и Он озаряет их мудростью, сходящей свыше. Мудрость, сходящая свыше, позволяет или заставляет нас принимать решения, которые нам неприемлемы, они неправильные решения. Почему я должен возвращаться в Иерусалим? Там распяли назарянина, его там нет. Совершенно верно. Но я не знаю пророчеств. Мы поступаем иногда потому, что мы не знаем Писания, мы не понимаем Писания. Мудрость восстанавливает нас, это ну, такое справедливое место Слова Божьего в нашем естестве и в нашем сознании. Поэтому даже когда в нашей жизни что-то происходит, ну, по нашему пониманию, неверное, что ты человек, что ты споришь с Богом? Он знает, что надо делать. Он источник этой премудрости. Ну, понятно, что ни Соломон, ни Исаия, никто не ответил нам. И я думаю, никогда не ответит нам вопрос о тайниках этой премудрости. Где она обитает? Как она возникает? Но о Духе Святом сказано, например, «Дух дышит, где хочет».
0: Да.
1: И появляется, не понимаешь откуда, и исчезает, ты не знаешь куда. Так и премудрость. Нас озаряют некоторые решения. Думаешь, как я не мог понимать элементарных вещей? А это не ты понимал элементарные вещи. Тебя озарила премудрость. Вот Божья премудрость, она дала нам слово знания внутрь, она дала нам сердечную позицию утвержденную, она дала нам мужество, твердость, такое бесстрашие и познание, как следовать этими шагами. Поэтому, ну, в наблюдениях апостола Павла, с которыми сложно не согласиться, один из ключевых даров для человека – это слово мудрости.
0: Слово
1: мудрости. Его -то следует искать. Не только пророчество, не только дар исцеления, не только дар там вспоможения, и иные языки, истолкование, даже изгнание бесов. Христос говорит, вы не тому радуйтесь, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. А радоваться мы можем только исполняясь премудростью Божьей.
0: Ну, видите, определить дар мудрости очень непросто, есть он у тебя или нет. Мне кажется, это люди, которые избегают всякого спора, ну, в первую очередь, ненужного.
1: Ну, и принимают правильное решение.
0: Да, принимают правильное решение. Хорошо, Николай Викторович, время наше уже вышло, друзья. Спасибо большое за содержательную беседу. Что ж, всем благословений, увидимся.
1: Да, хорошего дня всем, да благословит Господь. И мудрости попросим мы на этот день у него.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца во чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни, написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила, и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Сукейлайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Сукейлайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований, 36%, а еще треть для генерации идей для небольших групп и решения административных задач, 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» (The Chosen) о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs Inspired»

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Охозия. Самарийский царь Охозия упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Вельзевула, божества Коронского, выздоровею ли я от сей болезни?» И пошли они спрашивать. Тогда ангел Господень сказал Илии Фесвитянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самаринского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Коронское? За это так, — говорит Господь, — с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илия и сказал им, и возвратились к Охозии посланные. И он сказал им: «Что это вы возвратились?» И сказали ему: «Навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вельзевула, божество Коронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И сказал им: «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии?» Они сказали ему: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим». И сказал он: «Это Илия Фесвитянин». И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он зашел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком, и он стал говорить ему: «Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее». И отвечал Илия и сказал ему: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колено свои пред Ильею, и умолял его, и говорил ему: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, их пятидесяти пред очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими». И сказал ангел Господень Илии: «Пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю и сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты посылал послов опрошать Вельзевула, божество Коронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И умер он по слову Господню, которое изрек Илия. Четвертая книга Царств, глава 1, стихи со 2 по 17.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 октября. Вера и благосклонность. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Притчи 20:24. Когда мы с Дэйвом почувствовали, что Бог призывает нас начать телевизионное служение, мы начали делать определенные шаги в этом направлении. Мы не могли обойтись без денег, поэтому написали всем друзьям и партнерам служения оказать нам финансовую помощь. Бог показал нам, какая сумма потребуется для начала, и мы получили именно столько, сколько планировали. Затем мы сделали следующий шаг. Нам нужен был продюсер, и Бог дал нам его. За 3 месяца до того, как Бог начал побуждать нас идти на телевидение, к нам в служение обратился человек, который хотел работать у нас в качестве телепродюсера. В то время мы еще не думали о телепередаче, поэтому сказали ему, что не нуждаемся в его услугах. Когда пришел нужный момент, мы вспомнили о нем и поняли, что Бог ответил на нашу нужду еще до того, как мы осознали ее. Следующим шагом была покупка эфирного времени на нескольких станциях для передачи, выходящей раз в неделю. Поскольку передачи окупались, и мы видели пользу, которую они приносят, мы купили больше эфирного времени. В конечном счете, мы сделали ежедневную программу, которая сейчас транслируется по всему миру и помогает миллионам людей изменить свою жизнь. Бог побуждал нас с Дэйвом делать один шаг за другим, и точно так же Он будет вести вас. Каждый раз, когда мы делали шаг веры, Бог проявлял благосклонность. Я уверена, что вы также можете рассчитывать на Его благосклонность. Он знает ваши нужды, и у Него уже есть ответ. Когда страх стучит в ваши двери, проявите веру, и вы увидите поразительные результаты. Божье слово на сегодня. Будьте уверены в том, что Бог ведет вас и благоволит вам. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим». Вы слушаете радио «Пилигрим».

прекрасны, так близки. Твоя бесконечная любовь каждый раз покрывает милостью меня. Я уповаю на тебя.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: твоих.
1: Наша коллекция вечных хитов.
2: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 13 октября, и тема сегодня «Чей закон соблюдаете вы?» И местописание, послание к Евреям, 10 глава, 25 стих, где сказано «Не будем оставлять собрание своего». Звучит довольно просто, но в первом столетии это было очень нелегко исполнить, потому что верующие не имели права встречаться. Никакая группа не могла организовать собрание без согласия властей. И если христиане собирались без разрешения, то становились нарушителями закона. Власти же, в свою очередь, не желали давать им такого разрешения, поэтому каждый раз, когда верующие сходились для изучения Библии, чтобы помолиться, пообщаться, они этим нарушали закон. И власти постановили, вы не можете встречаться, но в послании Евреям 10:25 сказано, не оставляйте собрание своего. И что же делать верующим? Вот ответ. Мы должны всегда исполнять людские законы до тех пор, пока они не расходятся с Божьими. Если человеческие законы вступают в противоречие с Божьими, то нам придется решать, чей закон соблюдать. Ранние верующие избрали соблюдать Божьи повеления. И, возможно, вы сегодня в той ситуации, когда вынуждены решать, какому закону подчиниться, вам придется принять решение. Вы будете подчиняться человеческому слову или Божьим заповедям? Чей закон вы будете соблюдать? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Золотая коллекция на Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца во чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни, написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила, и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Сукейлайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Сукейлайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований, 36%, а еще треть – для генерации идей для небольших групп и решения административных задач, 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» (The Chosen) о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs Inspired».
2: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Добрый день, друзья. Меня зовут Канц.
1: Хотя он есть Канц, а я Франц. Вам будет легкий запоминать. Мы приходить на студию, чтобы... А как это будет по-русски?
0: Мы приходить к вам, чтобы говорить о гневе.
1: Я говорить о гневе. Мы слышать, что среди вас есть такой человек, и кто... А Канц, как это будет по-русски?
0: Кто просто отрицать, что у него гнев. А да, настоящие мужчины так не поступать. Ну, а вы, как мы понимать, хотите быть настоящие мужчины,
1: я... Натюрлих, они хотят быть настоящие мужчины. Только да, это интересант, почему настоящие мужчина не так поступать. Акан,
0: скажи им, Франц.
1: Абердас, это просто, если ты отрицать то, что все вокруг знают, и как это будет по-русски?
0: То ты обманывать другого человека.
1: Я, то ты обманывать. А когда ты обманывать, то ты, Канц, как это будет по-русски?
0: А когда ты ее обманывать, то ты лжец.
1: Я. А настоящий мужчина не может быть лжец. А вы, как мы понимать, не хотите быть не настоящий мужчина.
0: Натюрлих, они не хотят быть не настоящие мужчины. Но как же поступать настоящий мужчина, Франц?
1: Скажи им, Канц.
0: В Библии сказано, гнева не сокрешайте.
1: Я, а это значит, что если ты гневаться, это еще не значит, что ты крешить. Вот, к примеру, я случайно наступить Канц на ногу.
0: Ай!
1: Канц, ты гневаться на меня из-за того, что я наступать тебе на ногу?
0: Я гневаться? Найн, я не
1: как
0: гневаться.
1: Как видите, из-за того, что Канц верующий, он думает, что верующий не можно злиться, а поэтому будет скрывать свой гнев, чтобы казаться больше духовный. Я Канц.
0: Я Франц.
1: И еще также до нас доходить слухи, что среди вас есть такой человек, кто когда гневается, просто... Канц, как это будет по-русски?
0: Просто срываться на другой человека.
1: Я срываться, а настоящий мужчина так тоже не поступать.
0: Ну а вы как, мы понимать, не хотеть быть не настоящие мужчины.
1: Натюрлих, они не хотеть быть не настоящие мужчины.
0: А как остаться настоящий мужчина, даже когда ты злится, Франц?
1: Скажи им, Канц.
0: Настоящий мужчина, подождать минутку и подумать, как правильно выражать свой гнев, чтобы не оскорблять и не унижать другого человека.
1: Я настоящий мужчина, не оскорблять и не уничтожать другой человек.
0: Ну а вы, как я понимать, хотите быть настоящие мужчины?
1: Натюрлих, они хотят быть настоящие мужчины, только как Канц?
0: Скажи им, Франц.
1: Натюрлих, Канц, в Библии сказано, всякий должен быть скор на слушание, медленно слова и медленно гнев.
0: Позвольте приводить вам один пример. Предположим, я случайно наступать Франц на ногу.
1: Хай!
0: В данный момент Франц очень хотит говорить мне все, что он обо мне думает. Я Франц.
1: Я Канц очень хотел.
0: Но вместо этого Франц останавливается на мгновение, чтобы поразмыслить о том, как он лучше всего выражать свой гнев.
1: Канц, не мог бы ты ногу убирать?
0: О, Франц, как видите, это все, что нужно, чтобы быть настоящим мужчиной, так что, друзья, не забывайте, что вам сказать Ганс и Франц.
1: Как-то кто-то выводит вас из себя.
0: Не притворяйтесь, что у вас нет гнева.
1: И не срывайтесь сразу, подождите один момент.
0: Подождите один момент.
2: До новых встреч в эфире.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 11. Согласно ли со справедливостью, чтобы время мучений было продолжительнее, чем время грехов? Равным образом, некоторые из тех, против которых мы защищаем град Божий, находят несправедливым, чтобы за грехи, как бы велики они ни были, но совершенные в короткое время, кто-либо был бы осужден на вечные мучения, как будто когда-нибудь справедливость какого-нибудь закона стремилась к тому, чтобы каждый нес наказание в продолжении именно того времени, в течение которого он совершил то, за что наказывается. Тулли пишет, что в законах указываются 8 родов наказаний, именно штраф, тюрьма, телесное наказание, возмездие, лишение чести, ссылка, смерть, рабство. Какое же из этих наказаний, соответственно, скорости преступления, определяется на такое короткое время, чтобы отбывалось в течение такого же срока, в какой совершено преступление? Исключение может составлять разве что возмездие. Отсюда и изречение закона «глаз за глаз, зуб за зуб», Исход, глава 21, стих 24. Дело, конечно, возможное, что каждый по суровому закону мести лишается глаза в такое же короткое время, в какое сам учинил это другому. Но если за поцелуй чужой жены подвергнуть телесному наказанию, то употребивший на поцелуй одно мгновение разве не чувствует боли от ударов в течение нескольких часов, и приятность мимолетного удовольствия разве не наказывается продолжительным страданием? А в тюрьме разве каждый осуждается отсидеть столько времени, сколько им было употреблено на совершение того, за что он заслужил заключение, когда считается, например, делом вполне справедливым, если подвергается многолетнему заключению в кандалы раб, нанесший господину оскорбление словом или действием? А штраф, бесчестие, ссылка, рабство, не смягчаемый никакой милостью, разве в пределах настоящей жизни не представляются подобными вечным наказаниям? Ибо вечными они не могут быть, потому что сама жизнь, которая ими наказывается, не простирается в вечность. Тем не менее, преступления, подвергнутые продолжительным наказаниям, совершаются в самое короткое время. И нет такого человека, который бы думал, что наказания преступников должны оканчиваться так же скоро, как скоро совершается человекоубийство, или прелюбодеяние, или святотатство, или иное какое-нибудь злодейство. Но всякий полагает, что каждое из них должно быть измеряемо не продолжительностью времени, а величиной непотребства и нечестия. А когда кто-либо наказывается за какое-нибудь великое преступление смертью, разве законы считают наказанием время умерщвления, которое весьма коротко, а не то, что наказуемый навеки исключается из общества живых? Между тем, удаление людей из настоящего смертного града через наказание путем первой смерти равносильно удалению людей из бессмертного града через наказание путем второй смерти. Ибо как законы настоящего града не призывают умерщвленного снова к жизни, так же точно и законы того града не призывают осужденного на вторую смерть к вечной жизни. Каким же образом говорят истинные слова вашего Христа? «Какую меру мерите, такую же отмерится и вам». Евангелие от Луки, глава 6, стих 38. Если временный проступок наказывается вечным наказанием. В этом случае они не обращают внимания на то, что об одной и той же мере сказано не в смысле равного протяжения времени, а в смысле взаимности зла, то есть в том смысле, что совершающий зло его же и терпит. Впрочем, слова Господа можно понимать в применении к тому предмету, о котором Он говорил, произнося эти слова, а именно о судах и осуждениях. так, кто судит и присуждает неправильно, когда осудится и осуждается правильно сам, получает хотя и не то, что дал другим, но той же самой мерой. Он дал путем суда, от суда и терпит, хотя через осуждение оказал несправедливость, а сам терпит уже по справедливости.

Глава 12. О великости прародительского преступления, за которое все обретающиеся вне благодати Спасителя повинны вечному мучению. Но вечные мучения, на человеческий взгляд, потому кажутся жестокими и несправедливыми, что при настоящем расслаблении смысла смертных нет в нас того чувства высочайшей и чистейшей мудрости, которая позволила бы нам осознать, какое безмерное преступление совершено было нашими прародителями. Ибо чем большим прародитель пользовался от Бога, с тем большим нечестием оставил Бога и сделался достойным вечного зла, сам погубив то благо, которое могло быть вечным. За это осуждена вся масса человеческого рода, потому что учинивший это впервые наказан со всем потомством, которое в нем коренилось, так что от этого справедливого и заслуженного наказания никто не освобождается иначе, как милосердной и незаслуженной благодатью, и род человеческий распределяется таким образом, что на некоторых открывается вся сила благодати, на остальных же вся сила правосудного отмщения. А то и другое на всех не открывается. Потому что если бы все оставались в состоянии наказания вечным осуждением, ни на ком не проявилась бы милосердная благодать Искупителя. С другой стороны, если бы все возводились от тьмы к свету, ни на ком не осуществилась бы строгость отмщения. Но в последнем состоянии находится гораздо большее число, чем в первом, чтобы видно было, чему должны были бы быть повинны все. Если бы это состояние было уделом всех, то и в таком случае никто не имел бы права упрекать правосудие Бога-отмстителя. А если от него столь многие освобождаются, то пусть они воздают великую благодарность за этот незаслуженный дар Бога-освободителя.

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Свобода от рабства греха принимается верой. Вера означает делать что-то по поводу того, что вы знаете. Знания без действий не имеют значения. Сыны Израилевы получили хорошее слово, что Бог дает им землю Ханаана. Но эта информация не имела бы никакого значения для них, если бы они остались рабами в Египте. Библия говорит: «Верой оставил он Египет, верой перешли они Черное море». Израильтяне не шли маршем границы с надеждой, что, пустив стрелы, армия врага будет убита. Земля была их, но им надо было овладеть ею, убивая солдат один за другим. Какое это имеет отношение к завоеванию победы над грехом? Огромное. Христос освободил от рабства греха, заявив об освобождении от его господства. Но вам надо поверить в это и предпринимать действия. Недостаточно сказать: «Да, я верю, что Христос простил грех. Я верю, Он есть Господь. Я знаю, что Он может разрушить власть греха в моей жизни». В разуме вы соглашаетесь с тем, что слышали, но вера больше, чем это. Вера значит выйти вперед с обещанием свободы и действовать. Верующие преодолевают злую силу этого мира верой. Только одно – истинная вера может помочь противостоять силе искушений. Самообладание возможно только когда верой принимается истина об освобождении. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Заповеди Его не тяжки, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя. Жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь. Ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: Спать.
1: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так, пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.
2: Все очень просто. Слушай музыкальный час, участвуй в конкурсе и получай уникальные призы от диджеев Радио Пилигрим.

0: Аллилуйя, Его любовь. Так прекрасно. О, Господь, благослови нас Твоей любовью. Поверни к соседу и скажи, Его любовь так прекрасна. Его любовь так прекрасна. Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя.
1: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
2: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Ге, мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Эй, мы в эфире, поехали!

0: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир
1: и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов.
0: Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки.
1: И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите,

0: Pilgrim.ru. Бим-бим-дири-бим-бим-парунун.
1: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
2: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
1: Только странно, а где наши обратные билеты?
2: У тебя нету их?
1: Нет.
2: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
1: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
2: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем.
3: Помогите!
4: Нас никто не слышит.
2: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
5: Это же радио Пилигрим.
6: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.
7: Радио Пилигрим. Мы круглосуточно с вами.

0: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
1: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю радио «Пилигрим».
2: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

слава, Господь! Его любовь навеки. Бог любит тебя всегда. Бог любит тебя сейчас. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.

0: Радио Пилигрим. Мы здесь, и мы еще с вами.
1: Я Владимир. Вижу прославление и силу изменять людей. Люблю поклоняться в духе и играть на трубе Господу. Слушайте наши прославления на радио Пилигрим.
2: Мы даем тебе шанс развивать служение христианского радио в своей церкви, в своем городе, в своем регионе. Стань нештатным корреспондентом радио «Пилигрим».

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
2: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
1: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
2: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».
3: Радио.
4: Что радио?
3: Радио Пилигрим. Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио Пилигрим.
0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
4: Слушать радио и общаться с друзьями стало просто.

Вы можете слушать нас там, где есть интернет. Избавься от скуки. Включи час по заявкам.

0: Слушайте радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если у вас есть iPhone или iPad, слушать радио Пилигрим стало еще проще. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте радиостанции www.radiopilgrim.ru.

возвысил нас к Себе. Ты омыл нас и очистил, Господь. И потому мы праведны пред Тобой, с правым сердцем славим Тебя.

думаю про тебе. За мене ти так тяжко.